0: Работа позволяет очищать побережье и одновременно еще раз напоминать, даже удаленные природные территории сталкиваются с последствиями деятельности человека далеко за их пределами. В Невельске на площади Ленина торжественно открыли Аллею Славы. Памятный комплекс объединил стелы в честь героев Сахалина, ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Отечества и участников специальной военной операции. Новое место памяти стало частью масштабного обновления центра Невельска. Рядом с аллеей появилась благоустроенная зона отдыха с новой брусчаткой, деревьями и современными скамейками. А главным объектом площади стал первый в городе пешеходный фонтан с подсветкой. Обновили также освещение, коммуникации и установили видеонаблюдение. Бэтмен появился на крыше Сиднейского оперного театра. Но это не съемки нового фильма. Гигантская фигура на знаменитом здании оказалась частью акции «Ко дню Бэтмена». В этом году исполняется 87 лет со дня создания персонажа. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас ясно, плюс 18 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Ой, друзья, пахнет очень замечательным днем. Во-первых, всем привет. Во-вторых, сегодня нас ожидают танцы, пляски, веселье, песни и огромное количество всяких разнообразных активностей. Вы можете почитать книгу, можете просто поиграть в шахматы, а можно просто даже с друзьями выйти воздухом подышать. В общем и целом, ваш вечер полностью сегодня в распоряжении вас и ваших близких. Друзья, желаю вам отлично провести грядущие выходные. Сегодня у нас пятница. И, конечно же, тонны музыкальных композиций, которые будут вас заряжать на великие дела, ожидающие вас впереди.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то

Песня, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: глазами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

может, и без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Думаю, на сегодня данная песня не подходит. Один день без пятницы, ну, как будто бы это вообще не день, и все-таки выходные должны случиться, друзья. Давайте немного поговорим о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, 18 сентября на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас поговорим о температуре воздуха. Итак, в Ахе, Тымовском, Тамари и Чехове, также в Холмске и Курильске, средняя температура составит 22 градуса тепла. В Смирных будет до плюс 25, в Углегорске ожидается 20 градусов со знаком плюс. Далее в Невельске плюс 24, в Северокурильске воздух прогреется до 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня осадков также не предвидится, 23 градуса – это максимальная температура, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
5: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
4: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
5: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
4: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
5: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, друзья, как всегда, в эту пятницу поговорим о чем-нибудь интересном в рамках программы «Другие новости». Сейчас Анна Гладырь нам расскажет более подробно.
1: Всем здравствуйте. Ну что, все нашли в себе силы выйти наконец из дома, добраться до работы, налить кофе себе хотя бы? Ну, если да, то можете себя за это похвалить, потому что это новый тренд. Прямо сейчас в интернете миллионы взрослых людей требуют за свои самые банальные действия какого-то признания, похвалы. Ну и самое смешное, что получают. Что за психологический феномен захватил наши ленты, разберемся прямо сейчас. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: В соцсетях набирает популярность новый такой забавный тренд под названием Gold Star Behavior или поведение на золотую звезду. Помните, да, как в первом классе сделал ровные черточки, вот тебе звездочку наклеили. Вот и блогеры тоже снимают различные ролики, где с гордостью клеят себе на лоб или вешают на холодильник бутафорские золотые звездочки, как вот детям. А дают они их себе за то, что сразу помыли кружку после того, как выпили чай, не купили пятый кофе за день, ответили на рабочее письмо без пассивной агрессии или просто донесли фантик до мусорки. Короткие такие видео под ироничную музыку набирают миллионные просмотры и лайки и превращаются в такой глобальный манифест уставших взрослых, которым чертовски не хватает похвалы в этой сложной жизни.
0: На самом деле, насколько я знаю, есть такой психологический прием, когда человеку предлагают, вот, собственно, психологи, да, как раз-таки хвалить себя за всякие мелкие вещи для того, чтобы воспитать в себе дисциплину и потом готовить себя к каким-то более высоким победам.
1: Ну вот и настоящие психологи не прошли мимо этого тренда и объяснили его скрытую пользу. Оказывается, что такая концепция маленьких побед – это действительно мощный инструмент для борьбы с дофаминовой ямой, в которой мы все регулярно проваливаемся из-за бесконечных стрессов. И когда мы публично или наедине с собой празднуем такой микроскопический успех, вроде «я сразу помыл сковородку» или «тарелку из-под гречки», то мозг выбрасывает порцию гормона радости. А это снижает уровень выгорания, помогает двигаться дальше, без тоски и депрессии. Так что, друзья, если вы сегодня просто проснулись и приехали на работу, то вы все уже молодцы. И всем вам по золотой звездочке. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 18 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Поронайске, Красногорске, Корсакове и Ваниве ожидается 21 градус тепла. В Ногликах и в Макарове – плюс 23. Далее, в Долинске и Охотском средняя температура составит 25 градусов, в Малокурильском ожидается до плюс 19, в Южно-Курильске 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня 23 градуса на термометре, погода также без осадков. Ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881888. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
11: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
12: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 842-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
13: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
14: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сахалинское время 12:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пишунова.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Госжилинспекция помогла жильцам дома в Дальнем отстоять свои права. Экспедиторы на Сахалине поймали на продаже топлива налево на сотни тысяч рублей. До 450 тысяч рублей могут получить молодые специалисты региона. Экспедитора сахалинского предприятия судили за растрату вверенного имущества. С декабря 2025 года по январь 2026 сотрудник использовал топливную карту работодателя для продажи топлива посторонним лицам, которых находил по объявлениям в интернете. В результате он похитил 270 литров дизельного топлива почти на 26 тысяч рублей и 92-й бензин больше, чем на 350 тысяч рублей. На суде работник полностью признал вину, он также возместил часть денежных средств. Мужчину признали виновным и приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком 2 года. Министерство транспорта информирует о продаже авиабилетов на рейсы внутри Сахалинской области и в Хабаровск. На сайте и в кассах авиакомпании «Аврора» можно приобрести билеты на востребованные маршруты до конца действия летнего расписания. Сегодня в свободной продаже есть билеты, в том числе по льготным тарифам, на внутриобластные рейсы из Южно-Сахалинска в Аху, Ноглик и Южно-Курильск и Курильск, а также из Ахи, Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. До 450 тысяч рублей могут получить молодые специалисты Сахалинской области в качестве региональной поддержки. Размер выплаты зависит от уровня образования и выбранного места работы. Это касается тех специалистов, которые окончили среднее или высшее профобразование. В течение года после этого выпускникам необходимо устроиться в муниципальное или бюджетное учреждение по направлению образования, здравоохранения, соцзащита или культура. И тогда молодые люди смогут получить так называемые подъемные. Воспользоваться такой помощью могут молодые специалисты в возрасте до 35 лет. В этом году за поддержкой уже обратились больше 300 сахалинцев. Госжилинспекция Сахалинской области помогла жильцам дома в Дальнем отстоять свои права. Ведомство заставило управляющую компанию ликвидировать потоп в подвале. Обращение в надзорный орган поступило от жительницы дома номер 5 по адресу улицы Бориса Полевого в Дальнем. Инспектор оставался на связи с жительницей, контролировал действия управляющей организации и в итоге подвал осушили, а также решили вопрос начислений за общедомовые нужды. Ходьба – лучшее лекарство от депрессии, доказали ученые. Эксперты провели масштабное исследование и выяснили, что даже короткая прогулка перезагружает мозг. Движение усиливает выработку гормона счастья и расслабления, укрепляет нервные клетки, а настроение восстанавливается в разы быстрее. По словам ученых, если гулять регулярно, можно полностью избавиться от эмоциональных качелей. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, плюс 20 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. Хорошего дня.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Я считаю, друзья, что каждой пятнице нужен свой праздник, и таковые, естественно, сегодня тоже имеются. 18 сентября у нас на календаре есть профессиональный праздник. Сегодня мы поздравляем всех секретарей, собственно, с их профессиональным праздником. Друзья, несите свою службу верой и правдой, и самое главное, пусть где-то в ближайшем будущем вас все-таки ожидает карьерный рост и, конечно же, зарплату побольше, пусть вам тоже выдают. Есть у нас еще один праздник, который как раз-таки к пятнице очень сильно относится, и в осеннее время тоже будет очень хорош. День запахов пряностей для глинтвейна. Помните, что данный напиток может быть и безалкогольным, в любом случае он очень согревающий, и если вы хотите устроить какой-нибудь романтический вечер при свечах и, возможно, с просмотром кинофильма либо сериала, то как будто бы данная вещь вам очень пригодится. В общем и целом, в любом случае, независимо от того, какой вы повод для себя выбрали, независимо, будет у вас сегодня праздник или нет. Самое главное, чтобы выходные действительно хорошо прошли и по вашему плану. Впереди у нас огромное количество музыкальных композиций. Двигаемся далее.

0: Для того, чтобы день продолжался максимально хорошо, друзья, нам немного не хватает информации. Поэтому поговорим о погоде. Для тех, кто не вышел из дома, информация точно актуальная. По данным сайта rp5.ru, 18 сентября на территории Сахалинской области ожидается погода без осадков во всех нижеперечисленных населенных пунктах. Давайте узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахетымовском, Тамари, Чехове, Холмске и также в Курильске средняя температура составит 22 градуса выше нуля. В Смирных и в Невельске будет до плюс 25, в Углегорске воздух прогреется до 20 градусов. В Чехове и Холмске 22 с плюсом, в Северокурильске 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, температура воздуха достигнет отметки в 23 градуса, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611819. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Знаете, друзья, на сегодняшний день очень трендово пользоваться 3D-принтерами. Из них делают, на них, точнее, делают огромное количество запчастей и полезных вещей. И, собственно, можно покупать как катушки, так и самостоятельно в эти же катушки, в эту же ленту, перерабатывать пластик. Мы с Анной Гладарь знаем еще одно место, где его можно найти. Она прямо сейчас расскажет.
1: А где? Тут далеко ходить не надо. Всем здравствуйте. Говорят, весь микропластик в нас. И причем, что... каждый из нас может съесть столько невидимого этого микропластика, что к концу жизни можно будет собрать неплохой чехол для смартфона. Говорят, что сейчас его находят везде, от арктических льдов до наших собственных организмов. Это, конечно, немножко пугает. Но ученые нашли простое, вкусное и бюджетное средство, которое умеет буквально пылесосить эту гадость из нашего тела. И при этом нам, сахалинцам, тут особенно повезло. Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: В научных пабликах и медицинских блогах настоящий бум. Исследователи опубликовали результаты тестирования уникальной полезной бактерии, которая способна стать нашим главным щитом в эпоху тотального загрязнения экологии. Самое потрясающее, что за этим суперсредством не нужно идти ни в аптеку или заказывать дорогие БАДы из-за рубежа. Этот спасительный микроорганизм живет в обычной ферментированной еде, которую многие из нас привыкли покупать в супермаркете, у дома или готовить самостоятельно. Согласно свежему исследованию, бактерия, выделенная из традиционной корейской капусты кимчи, способна творить настоящие чудеса. В условиях, полностью имитирующих человеческий... Вот там, где микропластик скапливается, этот микроорганизм намертво связывается с наночастицами пластика, их обволакивает и выводит наружу естественным путем. Эксперты утверждают, что регулярное употребление кимчи и других ферментированных продуктов снижает уровень токсичности пластиковой нагрузки на организм почти вдвое. Понятно, Игорь?
0: Ну, я, допустим, люблю, знаешь, вот дома сам себе сделаешь лапшичку и туда вот еще кимчи закинешь вот. Немножко, вообще огонь.
1: Сразу
0: вот.
1: И пластика поел, да?
0: И сразу его вывел, да.
1: Ну, вот тут я говорю, ребята, здорово, что у нас в регионе очень распространено это блюдо, так что мы с вами будем менее пластиковыми в будущем, чем какие-то остальные люди. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 18 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, в Поронайске, Красногорске, Корсакове и Иваниве ожидается 21 градус тепла. В Ногликах и Макарове 23 градуса выше нуля. Далее в Долинске и в Охотском отметка будет равна плюс 25, в Малокурильском воздух прогреется до 19 градусов, в Южно-Курильске ожидается до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня также погода без осадков, средняя температура 23 градуса, ветер южный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября фасоль пиканта по-монастырски с овощами 99,95 за 470 грамм. Печенье «Чокопай» «Орион» «Арбуз» 199,95 за 360 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
13: Правительство Сахалинской области напоминает: если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
1: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Давай познакомимся с ксилофоном. Этим веселым, стучащим инструментом, который звучит так, будто волшебные молоточки танцуют на деревянных брусочках. Кстати, ксилофон бывает не только деревянным, но и металлическим, и пластиковым, и даже каменным. У ксилофона, между прочим, очень древняя родня. Похожие инструменты были в Африке, Юго-Восточной Азии, даже в Центральной Америке. Люди издавна придумывали, как извлекать музыку из всего того, что их окружает. А вот в Европе ксилофон стал популярен только в 19 веке и вскоре, знаете ли, пробрался в симфонические оркестры. Композиторы обожают использовать его в музыке. То он изобразит звон колоколов, то сказочные часики, а то и вообще создаст ощущение волшебства из детских сказок. Помните тот забавный такой тревожный звук в кино, когда кто-то крадется? Часто это как раз и есть ксилофон. Играть на нем, кстати, довольно просто. Видишь ноту, стучишь по нужной планке. Поэтому ксилофон часто первым дают детям в музыкальных школах. Он понятный, яркий и сразу радует звуком. Не ошибусь, если предположу, что ваше первое знакомство с этим музыкальным инструментом произошло в детском саду. В следующий раз, услышав этот хрустальный перестук в музыке, улыбнись. Это ксилофон напоминает нам, что музыка может быть легкой, игривой и очень-очень веселой.
0: Звуки музыки. Знаю.

0: В областной столице 13:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно нам расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Обвиняемого в убийстве сахалинской модели задержали на север. В Северном Кипре. В Троицком приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия. В Южно-Сахалинске открылся филиал Российского этнографического музея. На Северном Кипре задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве сахалинской модели Натальи Гурник. Женщина попала в июле в Подмосковье после ссоры с сожителем. Через две недели ее тело нашли недалеко от места исчезновения. По версии следствия, мужчина после преступления уехал из России. Его объявили в международный розыск. Местонахождение подозреваемого установили сотрудники Интерпола вместе с зарубежными коллегами. Сейчас обвиняемый находится под стражей. На федеральной автодороге Южно-Сахалинск-Холмск в селе Троицком приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия. К концу следующей недели планируется также отремонтировать дефекты на участках от Троицкого до поворота на Аниву. Подрядчику поставлена задача выполнить весь объем работ в максимально короткие сроки, без потери качества, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей и водителей. В Южно-Сахалинске состоялось открытие первого регионального филиала Российского этнографического музея. Комплекс находится на улице Есенина и занимает больше 3500 квадратных метров. Первая выставка посвящена культуре коренных народов Сахалина – нивхов, уильта, эвенков и нанайцев. В экспозиции больше 400 предметов, многие из которых раньше не выставлялись. Для посетителей музей уже открыт к посещению. Для гостей подготовлены экскурсии, мастер-классы и лектории. С афишей можно ознакомиться на официальном сайте комплекса. В Сахалинской области продолжается акция «Вода России». Участвовать в уборке берегов и водоемов можно до конца октября. Больше всего таких мероприятий в этом сезоне прошло в Невельском районе. В Анивском и Холмском районах провели по 14 акций, еще по 10 в Поронайском, Долицком, Смердыховском и Ахинском районах. Бурановские бабушки вместе с иностранными гостями исполнили подростковый хит «Сигма-бой». Музыкальный эксперимент устроили на площадке Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, где собрались больше 10 тысяч участников из 190 стран мира. На мероприятии обсуждали общемировые проблемы и изучали народную культуру. В сети это выступление уже назвали одним из самых необычных событий. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Spice – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Spice может тебя в любую минуту.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе и в Невельске ожидается 21 градус. Далее в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамаре, Чехове и Холмске отметка будет равна плюс 20. В Северокурильске и Курильске на термометре 17 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, в утреннее время ожидается туман. Ночью на термометре будет до плюс 9, днем 24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: В добровольческие подразделения территориальной обороны приглашаются сахалинцы и курильчане, годные по состоянию здоровья. Вас ждут регулярные тренировки под руководством опытных инструкторов. На занятиях вы сможете восстановить или приобрести навыки, необходимые для защиты родного региона. Служба проходит на территории субъекта. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8-42-42-300-809, добавочный 12, 8-914-756-54-64.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, в Ногликах, Красногорске и в Макарове, и также в Охотском ожидается 21 градус тепла. В Поронайске будет до плюс 18. Далее у нас в Корсакове и Ваниве также 18 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь, на термометре будет отметка в 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, с утра ожидается туман, в ночное время суток 9 градусов тепла, днем плюс 24, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
2: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов И. Александрович. ИНН 65011611881887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Осень на АСТБ. Открытая студия на радио АСТБ.
1: Всем здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Мы часто обсуждаем, читают ли современные подростки. Но вот мне кажется, что все-таки интереснее другой вопрос. Понимаем ли мы вообще, как они читают, что слышат в литературе, почему иногда хороший текст проигрывает плохому разговору о нем. Сегодня у нас в гостях гости, которые хочется не столько расспрашивать о книгах, сколько немного попровоцировать. Давайте познакомимся. Нина Дашевская, писатель, профессиональный музыкант, у которой текст растет не из готовой схемы, а из деталей и наблюдений. Нина, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Отлично, все прекрасно слышно. Алексей Олейников, писатель, преподаватель литературы, который разбирает школьную классику по винтикам, делает графические путеводители по Евгению Онегину, «Горе от ума». И здрасте.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. И Наталья Петровская, благодаря которой они сегодня на Сахалине, организатор фестиваля семейного чтения «Книжный парк». Наташа, привет.
4: Добрый день.
1: Все, всех прекрасно слышно. Начну, наверное, с вещи, которая меня в последнее время достаточно, ну вот, очень интересует и очень веселит. Сейчас огромное количество видео, публикаций, разборов, когда взрослые старательно учат подростковый язык. То есть только в последнее время они разобрались с одним словом, да, выяснили, кто такой масик, да, кто такой скуф, да, и что такое кринж, да, как бы тут оно сразу устарело, да, вместо него появилось еще три новых слова. Вот зачем все-таки каждому поколению подростков собственный язык? Это вот все-таки какие-то новые явления, которые требуют новых слов? Или все-таки это какое-то появление собственной территории, где взрослый не должен все понимать? Алексей, давайте, наверное, с вас начнем, потому что я знаю, что я читал, что вы записываете даже какие-то выражения, которые дети у вас говорят в классе.
3: Ну, поскольку я как скуф сейчас должен высказаться, я думаю, что по возрасту я как раз соответствую этому периоду. Вот, да, я записываю, но я скорее записываю реплики и высказывания детей. Ну, смотрите, на самом деле это же общевозрастная штука, то есть и во времена какие-нибудь древнеегипетские или там шумерские, точно так же у каждого следующего поколения был свой сленг. Это нормальное стремление поколения выделить себя лексически для себя, отвоевать территорию. То есть как бы потому что, ну, маркируется вот таким образом сообщество. Вот, поэтому в этом нет ничего страшного, это очень
1: приходящее. Я не говорю, что это страшно, да. Но вот просто мне кажется, что в сравнении, например, с тем вокабуляром, который был в моем возрасте подростковом, да, ну, угу. То есть он маленькая брошюрка, как бы, по сравнению с тем, что происходит сейчас.
3: Ну да, потому что жизнь сейчас как бы стала многообразнее для детей, да, и множество разных оттенков, про которых, собственно, у нас тогда и не было-то слов-то таких, поэтому я считаю, что это хорошо. Вот, а потом как бы это все меняется, и потом они вырастают, и уже их, так сказать, вытесняют следующие новые персонажи.
1: Ну и тут сразу возникает вопрос, если взрослый пишет для подростков, нужно ли ему говорить на их языке, или как только вот он старается быть своим, да, и когда вот, например, начинает вводить какие-то известные им словечки, вот, что это все-таки звучит несколько фальшиво.
3: Кринжово.
1: Ну да. Вот, Нина.
2: Так это ко мне вопрос.
1: А если бы это к вам, ко всем вопрос?
2: Ну, как бы ты ни писал, все равно одни дети тебе скажут: ой, это слишком, тут так много жаргона у вас, мы так не говорим. И про тот же самый текст другие дети скажут, что это вообще ужасно, мы так не говорим с другой стороны. Потому что они говорят по-разному. Это не только маркировка возраста, но и сообщество есть. Они разделяются на разные сообщества и говорят по-разному. Если я присваиваю себе какое-то слово, если я так говорю, оно пойдет в текст. Если я так не говорю, я знаю, что они так говорят, но если это мне неорганично, то нет. Но бывает, то проходит какое-то время, и слово прирастает, или слово отваливается. То есть я, опять же, смотрю через себя, я не делаю вид, что мне 13 лет, мне все мои, сколько есть все мои, но какие-то слова действительно оказываются точнее, чем...
1: Были наши, да?
2: Ну, они точнее для этой ситуации, угу. Для их ситуации оказываются точнее.
1: Наташ, вот вы часто организовываете различные, будем так говорить, и детские, да, лагеря вот эти вот, если вот сразу лагеря, да, как сразу взрослые такое.
4: Площадки
1: вот, книжные. Да, вот, книжные площадки, все остальное, и там появляются подростки. Вот вообще, насколько они говорят на своем языке, и как вот сложно ли с каждым годом их понимать, и вот вообще как меняется, как меняются подростки?
4: Ну, я не думаю, что здесь какая-то сложность. Мне кажется, это наше отношение взрослых к этому. То есть есть же те-то такие блюстители чистоты языка, которые делают из этого проблему. То есть, мне кажется, такая надутая какая-то несуществующая проблема, потому что правильно все говорят. Это временное явление. Это всегда было, есть и будет. И вот сейчас что-то модно, и об этом так и говорят. Другое дело, что, например, какое мое наблюдение, когда я работаю с подростками, устраиваю тоже разные книжные мероприятия, когда подросток говорит на языке, когда слова используются такие вот, но из богатого, великого, могучего русского языка, вот это сейчас больше вызывает удивление, такие, ничего себе, ты вот так говоришь, а что это значит? И я вижу в этом не то, что восхищение, а это вызывает интерес. И это действительно здорово. И когда многие тоже библиотекари жалуются, ну вот читающего, не читающего ребенка сразу видно, потому что вот у него там богатый словарный запас, а вот этот не может выразить свою мысль. Но на самом деле дело не в том, что назидательный, вот там словарный запас такой, не такой, а действительно, как мы формулируем наши мысли, да, это действительно людей различает по вот такому восприятию текста.
1: Вообще у Алексея такая интересная профессия, то есть с одной стороны преподаватель литературы, с другой стороны человек, который покушается на школьные святыни, вот он начинает буквально разбирать, я хочу сказать, что я счастливая обладательница графического романа, да, путеводителя по Евгению Онегину, и «Горе от ума» у меня тоже есть, вот вы возвращаете современному читателю контекст, который пушкинский современник, он в принципе, как бы для него было бы все это понятно, да, то есть быт, деньги, одежда, правила какого-то поведения, положение мужчины в обществе, положение женщины в обществе. Здесь вы все объясняете, да, сколько что стоило, да, почему вот оно вот так вот носилось, да. То есть в итоге вы, получается, спасаете Пушкина от школьной программы или школьников от Пушкина?
3: Я учителя спасаю в своем лице, скорее всего, от необходимости все это разжевывать, потому что в любом случае любой учитель, любой словесник, он сталкивается с этим так или иначе. Надо объяснять, надо рассказывать, надо пояснять контекст, а если его не пояснять, то половина того, что происходит в тексте, совершенно непонятно. Поэтому я решал свою исключительно, так сказать, учительскую задачу, узкопредметную, а она, так сказать, оказалась широкой, потому что мы же живем все с русской литературой, и эти путеводители, они точно так же переключаются на другие тексты того же периода, они отвечают на эти же самые вопросы.
1: Все-таки, получается, вот если подросток прочитает путеводитель, он все поймет, ему станет все понятно, и возможно так получится, что он решит, что оригинальный Онегин ему вообще не нужен, и это вот как все-таки катастрофа или успех?
3: Это хороший вопрос. На самом деле, если мы... Ну, это зависит от того, от чего мы замеряем, да. Если, так сказать, от полного нуля, то это безусловный успех, да. А если человек, так сказать, начал читать Онегина, взял книжку мою и сказал, нет, это лучше, не буду читать Александра Сергеевича, то тут не успех. То есть нельзя сказать прям, что это... Вопрос, наверное, может поставить, является ли эта книжка заменителем Онегина. Нет, не является. То есть, как бы, мы сразу это честно, так сказать, рассказываем уже на первых страницах, что ей этот текст не предназначен для того, чтобы заменить Онегина. Он предназначен для того, чтобы понять Онегина, полюбить его и снизить, так сказать, травматичность соприкосновения с великой
1: русской классикой. Честно, приведу пример вот свой личный. У меня дочь прочитала графический роман Онегина. Начала читать оригинал, вообще не зашло. Но при этом она посмотрела «Горе от ума», и в школе они делали такой мини-спектакль презентации, да, то есть у нее там была роль, как бы они там клеили усы себе, там как бы все ходили, там стучали, то есть у них такое выступление такое было. И «Горе от ума» вот залетело вообще как бы вот прям вот легко и просто и от души. Хотя вот на мой взгляд, мне кажется, вот мне, например, Онегин, я говорю, ну как тебе письмо Татьяны, там все, она говорит, да ну ерунда какая-то. Вот говорит, вот это вот было интереснее.
3: Ну, потому что, то есть, почему так? Ну, можно сказать, потому что «Горе от ума» — это драматургический текст, а Онегин — это повествовательный. Вот, и, собственно, в зависимости от того, что мы предлагаем подросткам. И, в общем, конечно, подросткам там интереснее повзаимодействовать с друг другом, попримерять на себе гендерные маски, понять, что вот я Софья, я там Лизонька, я Молчалин, я тот, собственно, Чацкий, чем читать длинные бесконечные истории, так сказать, про нечто и туманную даль, которые предлагает Александр Сергеевич. Потому что Александр Сергеевич предлагает, как бы другой Александр Сергеевич после Пушкина, он предлагает довольно сложную позицию внутри текста, да, предполагающую большой литературный бэкграунд. То есть, чтобы понять и полюбить Онегина, нужно пройти чуть дальше. Да, а «Горе от ума» — это такая история прямого действия. Вот, поэтому она быстрее работает, несмотря на то, что язык в «Горе от ума» более архаичный, чем в ней.
1: Согласна.
4: Мне кажется, тут еще сработало то, что было такое соприкосновение другого характера. То есть, когда человек примерил на себя эту роль, как ты сказала, о том, что она поиграла внутри, ну, да. Она пожила внутри. Это тоже тот самый вход в литературу, который в итоге приводит до этой литературы. Один из способов.
1: Еще есть такой момент. Нам зачастую преподаватели в школе сразу рассказывают, еще до того, как мы открыли книгу, либо там родители, либо вообще общий какой-то вот шум вокруг той или иной книги, мы еще не открыли первую страничку, да, нам уже рассказали, кто здесь великий, кто здесь положительный, кого надо любить, а вот кто вот поступил плохо. Вот, может быть, ну вот порой вот такая вот классика, она становится скучной не потому, что она вот, например, там старая, да, а потому что мы заранее уже читателю рассказали, как бы, вообще вот who is who, да, и что с этим делать.
3: Ну, совершенно верно, конечно, вы сейчас открыли для себя главную проблему методических комментариев, да, потому что если предварять дети, а сейчас мы будем правильно понимать Онегина и расскажу вам, как его понимать, да, то есть, естественно, как бы мы теряем тот самый непосредственный живой интерес и нерв, да, то есть мы теряем возможность самостоятельного прочтения, самостоятельной ошибки, самостоятельного несогласия или согласия с героями, да, мы сразу задаем готовую понятийную рамку. Это известная большая проблема, и она связана с тем, что у нас огромное количество текстов в литературе, нам надо быстренько пройти за 9 класс, там, и это 5-10, да, и, конечно, дети, давайте быстренько упакуем очень сложный многослойный текст, вот буквально в 2-3 формулы. Вот, это, да, это большая проблема.
1: Есть в планах вот этот вот школьный глянец снять еще с каких-то других произведений?
3: Да, мы сейчас заканчиваем работу над «Мертвыми душами».
1: Вау. Нина, хочу теперь вас чуть-чуть повыспрашивать. Я прочитала в одном из ваших интервью, вы писали, что вы не умеете строить текст заранее по готовой схеме, то есть у вас сюжет складывается по ходу деталей, то есть собирается, пересобирается, вот, то есть вам как раз вот нравится не знать, как надо писать. А вот 24 сентября вы идете работать с подростками в писательскую лабораторию и будете как бы учить, как правильно писать. А как вы будете учить, как правильно писать, не зная, как писать?
2: Да.
1: Вот, расскажите.
2: Я не учу писать. Алексей Попов тоже не учит писать. Никто не знает, как надо.
1: Учат это писать в первом классе, да?
2: Тут нет алгоритмов. То есть, если бы они были, все бы писали великие произведения. Нет алгоритма, как написать большой роман. Более того, если ты написал одну хорошую книжку, это не значит, что ты научился, потому что следующую ты так уже писать не будешь. Ты уже это сделал, ты для себя эту дорогу закрыл. Тут скорее задача преподавателя литературного мастерства – задавать вопросы. Мы задаем вопросы и смотрим, как... Из чего собирается текст, опять же, набираем эти детали, смотрим, что работает, что не работает. На самом деле, важнее всего, чтобы... это, знаете, такая работа Тома Сойера, которому красит забор. Они должны что-то делать, а мы здесь для того, чтобы их послушать. Потому что, на самом деле, подростков не так-то часто слушают чужой взрослый. Свои взрослые сейчас лучше слушают детей значительно, чем, там, скажем так, лет 20 назад, потому что появилось больше времени на детей, но при этом никто не в состоянии слушать своего ребенка 24/7, это невозможно. А чужой взрослый, который с интересом послушает, что говорит ребенок, это важно. И очень часто люди приходят в писательские мастерские как место, где им есть место, их голосу. И их послушают. И никто никогда не скажет, вот так не пиши, вот это неправильно, а вот так правильно. Скорее будут задаваться вопросы. И самое важное, что, если это удается, это обсуждение между ними.
1: Ну вот мне кажется, что вот этот вот эффект Тома Сойера, он у вас проходит еще и в том, что когда у него там был там осколок стекла, да, там, там кусок, там, я не знаю, пробка, одноглазый котенок, да, мышь, да, там, там все
2: кошка.
1: Да, одноглазая кошка, да, как бы вот сейчас у вас же тоже такая же, как бы, история есть, что вы говорите о том, что вы идете к тексту через там подслушанную интонацию, да, через жесты, через наблюдение, через какие-то предметы, которые появляются. Вот как вот вообще вот весь этот процесс устроен, потому что очень, ну вот на мой взгляд, здесь интересный такой алгоритм, как человек пишет, который говорит о том, что он не знает, как пишет.
2: Сначала ты собираешь, то есть не то чтобы сначала, есть несколько параллельных процессов. Угу. Один из них – это действительно сбор деталей из жизни, их можно увидеть, подсмотреть на улице, можно увидеть в соцсетях, потому что это такая же часть нашей жизни, как и все остальное. Но через этот вход ты все равно говоришь о том, что для тебя важно. И все равно в тексте оказывается важным то, о чем ты до этого думал. Поэтому вот это соединение разных задач, оно кажется важным. То есть есть вещи, которые меняются. Я каждый раз прошу детей рассказывать какие-то истории, да, обычно те, которые вызвали сильную эмоцию. Что этим летом не задалось, что ты сделал первый раз, вспомните какую-то обиду из детства. И вот ребенок начинает тебе рассказывать. Нам папа заказал книжки, и тут я понимаю, что вот это... Папа заказал в другой город, купил. Этого не было 10 лет назад. Это сейчас какая-то новая, другая тема. И еще возникают какие-то сюжеты, которых и в этот момент ты ловишь и думаешь, ага, вот этого раньше не было, и я, когда была ребенком, этого не было. И вот интересно поставить себя на это место и посмотреть, как это работает. Но все равно вкладываешь туда то, что тебе важно, потому что это мой текст.
1: Вчера прочитала, кстати, совершенно случайно попалась мне фраза, когда к одной актрисе обратились и сказали, боже мой, вы такая, наверное, счастливая, вы проживаете столько жизней. Она сказала, да, деточка, но только вот свою всю никак не могу прожить. И здесь получается, что вот вы забираете вот из чужой жизни всякие кусочки, а потом как бы создаете вот что-то вообще, что-то другое, что-то иное.
2: Ну, слово «забирать», наверное, не совсем правильно.
1: Собираете.
2: Да, то есть, конечно, есть такой, знаете, стереотип, очень часто дети любят сказать, как было бы хорошо жить на маяке. Вот я бы жил на маяке, что это значит? Значит, меня никто не дергает. Я живу на маяке, меня никто не дергает, я пишу великий роман. Но в ковид очень многим из нас стало понятно, что это не работает, люди нужны. Нужен фон, нужно какое-то течение обычной жизни, чтобы из него писать.
1: А вот у преподавателя есть такая вот какая-то опасность, что перед вами каждый день, вот, я не знаю, там десятки подростков, характеров, вопросов, историй. А вы вот когда-нибудь рассматриваете тех детей и людей, с которыми вы работаете, вот в качестве вот будущего героя там книги, да, или говорите, ну нет, это слишком, вот я не буду это брать, это слишком личная территория.
3: В смысле слишком?
1: Такого не бывает, да?
3: Вообще можно даже нет задавать вопрос. Нет, конечно, я беру, если мне кажется это интересным. Вот, потому что в любом случае я же делаю героя. Это же не документальный текст. Это всегда будет, ну, трансформированная мною, преобразованная реальность, да? И вот, ну, известная история с книжкой про Соню из 7-го боя и 9-го. Вот, который у меня был, графическая поэма. Там была, да, реальная девочка Соня, да, которая, как бы, у которой я взял, так сказать, имя и внешность, и, так сказать, даже дальше сочинил поэму. Вот. А у Сонечки своя жизнь была абсолютно, и как бы я ее совершенно не списывал, просто она была таким стартовым толчком. То есть я уверен, что это то же самое, что о чем говорит Нина. То есть ты в любом случае переплавляешь все совершенно свой текст. Да? Ты используешь вот эти образы, слова, реплики героев, имена, внешность героев, манеру говорить, какие-то неожиданные случайные речевые или прям столкновения. Ты их используешь как топливо. Ты их используешь как... Ну, если можно топливо как ракета, можно сказать, что как бы это точки, вокруг которых будет расти кристалл твоего собственного текста, если мы возьмем вот эту метафору. То есть, ну, в любом случае, это не типа это подсмотрел, собрал, соединил механически, uh-huh. значит, собрал, вот у тебя такой голем на ножках, значит, побежал куда-то. Нет, ну то есть голем на ножках никуда не побежит, если у тебя нет вот этого самого волшебного порошка, который был у Финаджуса, помните, который вот оживлял этих деревянных этих. Вот если этого порошка нет, ничего не получится. Можешь сколько угодно деталей сложить, они будут мертвым грузом лежать.
1: Вот. Ну правильно ли я понимаю, что для вот слушателей, которых заинтересовало событие, которое пройдет 24 сентября, uh-huh. что вот Сахалинская мастерская, она будет примерно вот выглядит так. То есть у Нины обычный, там, я не знаю, какой-то предмет, там, билетик, там, я не знаю, ярлычок от одежды, камушек, да, который запускает какую-то историю, а вы помогаете ее уже превратить в какую-то сцену, в монолог, в диалог. И вот что, мы не будем говорить о подростках, а мы, может быть, поговорим о том, что у них там лежит в кармане, как у Тома Сойера.
2: Мы каждый раз не знаем, что получится.
3: Ага. Самое честное сказать, что самое крутое, что мы не знаем, что будет.
2: Да, мы не знаем, что будет, потому что всегда будет часть мастер-класса зависит от, большая часть зависит от того, кто придет. И это не лекция. То есть это не история, когда ты пришел и говоришь людям, да, что им делать. Задача послушать очень часто бывает. Ты с одной и той же концепцией приходишь к разным людям, они тебе дают разные Конечно. Вещи.
3: Это импровизационный мастер-класс. То есть мы и дети становимся соучастниками создания текста. Поскольку мы соучастники этого создания, мы не можем сказать, что у нас сегодня получится. Там дракон, дуб или там, не знаю, Андрей Болконский вылупится. Непонятно, что будет в следующий раз.
1: Еще одна вещь, о которой хотелось бы вот все-таки упомянуть и поговорить. Современный подросток, да, это человек, который все успевает, да, у него там школа, секции, язык, спорт, программирование, саморазвитие, еще испанский, да, и при этом они говорят, а он у меня такой лентяй-бездельник, да, ничего не делает. Вот, все-таки для чтения, да, для того, чтобы подросток нашел время, да, сесть, погрузиться в чтение, либо там, я не знаю, там, написать что-то, да, что-то воображать. Ну, по-хорошему, ну, вот ребенку нужно заскучать. Mm-hmm. Ну, чтобы вот, когда мы что-то вот, первые там уроки лепки проходили, когда дома не было света, горела свечка, воск капал, да, и мы там придумывали каких-то человечков и там всего остального. А сейчас получается, что мы вроде бы как бы хотим детям причинить добро, но при этом как бы мы не даем им времени на то, чтобы они вот, ну, остановились, несмотря на то, что они маленькие, но маленькие люди, и вот каким-то образом чего-то в себе нашли.
2: Это прям ключевую штуку вы сказали, это очень точно. У меня однажды мальчик-третьеклассник ответил на этот вопрос, сказал, что да, родители все время нужно им было что-то придумывать, а нам некогда придумывать, у нас же все сразу есть. И вот это пространство пустоты, пространство скуки.
1: Жить на маяке, да?
2: Да-да-да, оно, конечно, должно быть, и чтобы у человека появилось время, потому что, опять же, если человек живет между огромным количеством вот этих задач и перемещений, и у него появляется полчаса, если он будет просто тупить в телефон, мы все его поймем. Никто его не осудит, что он не возьмет сейчас великую русскую классику читать. Я, кстати, удивляюсь, что они довольно много читают. И, кстати, очень часто это помогает аудиоформат, когда, например, они делают что-то руками и в это время слушают. Или слушают в дороге. Вот. Но, тем не менее, читать они тоже успевают. И мне кажется, это еще и родительская такая, скажем так...
1: Но это фобия, как бы, чтобы у тебя ребенок...
2: Ложное ощущение, что ребенку скучно, а я должен что-то сделать, чтобы ему было не скучно. А это далеко не всегда так. Вот это пустое место, и для взрослых тоже. У взрослых тоже должно быть время, когда мы ничего не делаем. Мне кажется, это очень важно. И, как мне сказал один мальчик-олимпиадник, он говорит, ой, а можно я буду родителям вас цитировать? Я говорю, если это немножко тебе поможет, то да, конечно, можно. У всех людей должно быть пустое время, когда мы... Можем хотя бы немножко остановиться и подумать.
1: Наташа,
2: вот, мы куда бежим?
1: Хочу вот еще, так как времени у нас не очень много, все-таки хочу обратиться к площадкам книжного парка. Книжный парк 9-й раз проходит. И каждый раз вот мы прекрасно понимаем, что мы живем вообще в такое время, которое просто вот летит, сверхзвуковое. И каждый раз вот ты видишь наверняка своих постоянных читателей, тех ребят, которые приходят из года в год, и ты видишь, как они взрослеют, как они меняются. Что сначала они там, я не знаю, там язык в зеркало показывали, да, как бы у логопеда, да, то сейчас они уже переходят, там, я не знаю, в писательский какой-нибудь кружок. Вообще, насколько сложно организовывать вот эти площадки, и давай вот прям коротенько пробежимся о том, что все-таки можно будет увидеть в этом году на территории Краеведческого музея. Завтра начнем в 12:00, поэтому площадок будет более 30. Вот прямо что нельзя пропустить?
4: Я хочу сказать, что разговор получился хороший, потому что мы стали говорить, как собирать слова. И не зря эта писательская резиденция именно посвящена собиранию новых слов о Сахалине, потому что мы отмечаем 225 лет Владимира Дали. И поэтому все площадки построены таким образом, что мы показываем читателям, но в первую очередь папе и маме, как сегодня можно ребенка погрузить в русский язык. В игровых технологиях, каких-то мастер-классах, в квестах, узнать биографию Даля, потому что личность выдающаяся, интересный персонаж, у него действительно такая богатая биография, поэтому все 30 площадок будут вокруг Владимира Даля и вокруг его творчества. Ну и, конечно, на главной сцене, это входная группа Краеведческого музея, у нас будут встречи с авторами. Приехала не только Нина Дашевская, Алексей Олейников, а также приехала поэтесса Анна Игнатова из Петербурга, приехал Станислав Востоков, Юлия Минина – это наши авторы, которые гости фестиваля, и сахалинские авторы тоже будут выступать. Поэтому в 12 часов мы начинаем, и с 12 до 5 в совершенно свободный вход можно приходить, найти себе занятие по душе. Хочу обратить внимание, что наш фестиваль семейного чтения, поэтому мы всегда на это внимание акцентируем и говорим о том, что вы приходите всей семьей, интересно будет всем. Площадки разные, и для детей совсем маленьких, для детей постарше, для подростков. Каждому найдется то, что будет ему интересно, ну и, конечно, будет возможность посмотреть на детскую литературу, какая она сегодня, то есть будут книги, которые можно будет приобрести. Вот. И...
1: Я всегда добавляю, что так как у вас прямо хорошие дружественные отношения с различными издательствами, то мы прекрасно понимаем, что книги сейчас вообще жутко дорогие, то как бы там еще и будут цены очень приятные.
4: Хорошие цены, да. Для Сахалина так,
1: да,
4: особенно.
1: Да, это вообще, да.
4: Да, поэтому самое главное, я говорю о том, что просто выберите этот сценарий на завтра, встаньте утром, ну и даже не рано утром, а к 12, и придите, покажите, какое событие вокруг книги может быть, потому что мы обсуждаем часто, как приобщить к чтению, как вот ребенка заставить, полюбить. Но вы просто придите и сделайте этот выбор, покажите, что в нашей семье, оказывается, может быть такой классный опыт на всю семью, побыть в месте, где книги, оказывается, вот можно представлять так, с такими разными сценариями, вариантами, еще и, оказывается, пообщаться с прекрасными авторами и взять у них автографы и услышать, как они сегодня пишут для нас.
1: Я, кстати, сейчас вот когда перечисляли, вспомнила, что я хотела у вас, Нина, еще, знаете, вопрос такой вот задать. Вы профессиональный музыкант, и есть такая, как бы, вот, например, у людей, которые работают на радио, у них есть такая определенная особенность, то есть когда они видят текст, они его не просто видят, они его слышат. Ну, то есть как он будет воспринимать, потому что может быть написано идеально с точки зрения там грамматики там и всего остального. Вот вы, когда пишете, вы опираетесь на какой-то вот, ну, я не знаю, там, в радио есть слово радиофоничность, да, у вас вот какая-то вот, я не знаю, там, музыкальность текста. Для вас это важно?
2: Как-то я знаю, вот... что такое музыкальность текста, и хочу сказать, что не всегда работают связь этой музыки и текста, потому что есть люди, занимающиеся музыкой, которые очень плохо пишут, и люди совершенно глухие к музыке, которые хорошо пишут. То есть связь какая-то, видимо, есть, корреляция, да, но не прямая. Но мне кажется, очень важно произносить текст вслух. Если это стихи, то это вообще обязательно. И я очень люблю, на всех наших уроках мы всегда читаем вслух, и текст должен звучать вслух. Иногда вдруг ты понимаешь, что тебе надо поменять местами слова, хотя ты, ну, в написанном тексте ты этого не видел. Это сложно сделать с большими романами, но я не пишу больших романов. Любой свой текст я читаю вслух, стараюсь. Ну, и люблю, кстати, читать чужие тексты вслух тоже. Вот, и хочу еще добавить, что обсуждение вокруг книг, вот это поле разговоров вокруг книг, среда, она как раз очень работает, и иногда тебе кажется, что... Я сейчас вижу, с тех пор, как у нас появились фестивали, и мы стали довольно много ездить, во-первых, у нас появляются приятные знакомые люди. Вот я четвертый раз на Сахалине и вижу знакомые лица. Это ужасно приятно, что появляются друзья и знакомые, они растут. И мне кажется, именно вот эта среда вокруг книг недостаточно дать ребенку в руки книжку и сказать «читай». Сейчас это не работает, у них слишком много отвлечений. Есть редкие дети, у которых такие литературы центричные, но в целом поговорить вокруг книг... Ну, у меня был такой пример, когда меня позвали в школу поговорить про книжку, третий класс. Мы поговорили, вроде друг другу понравились, все было хорошо. И мне через месяц пишет учительница, я дала им задание написать про любую книгу. И 29 из 30 написали про вашу. Не потому, что она им так понравилась, просто они меня видели.
1: Ну, просто они поговорили.
2: Вот. Да? А да. Еще наша, очень важная наша задача – показать, что писатели – живые люди, и что литература – это процесс. Что это не готовый результат, это не список 100 лучших книг, которые должен прочитать каждый культурный человек. Во-первых, не должен. Во-вторых, как мы говорим все время, Пушкин Толстого не читал и вырос приличным человеком. Нет,

0: Не обязательно вот весь этот наш разговор заканчивается, собственно говоря, вместе с эфиром, потому что завтра, еще раз напомню, в Южно-Сахалинске редкая возможность встретиться с нашими гостями уже не через радиоэфир, а не через книжку на полке, да, не через фамилию на обложке. Не каждый день к нам приезжают авторы, с которыми можно поговорить о книгах, погрузиться вот в эту книжную среду, поговорить о литературе, может быть, им задать вопрос, а что хотел сказать автор, да, нормально поспорить, задать какие-то вопросы, спросить о собственном тексте. И мне кажется, что вот эта вот вся история дружелюбия и погружения вот в эту среду, она будет максимально интересна, полезна всей семье.
1: Краеведческий музей, 12 часов, начинаем. Всех ждем.
0: Спасибо.
2: Узнаем новое. Открытая студия на радио АСТВ.

0: Сахалинское время 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Невельске установили мемориальный комплекс в память о погибших защитниках Отечества. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. В Поронайске задержали подозреваемого в краже велосипеда. В Невельске установили мемориальный комплекс, посвященный героям отчизны. Он состоит из двух частей. Солдат посвящен погибшим героям специальной военной операции, звезда – защитникам Отечества, отдавшим жизнь за исполнение воинского долга. Ранее проект по обустройству комплекса был выдвинут на всероссийское онлайн-голосование в 2026 году и набрал более 600 голосов. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинска, еще два получили школы номер 1 и номер 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям перевозки школьников, оснащены современными устройствами безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы, оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. Поронайские полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже велосипеда. По данным полиции, мужчина увидел в подъезде многоквартирного дома средство передвижения без противоугонного устройства, забрал его и уехал. После непродолжительной поездки он оставил транспорт на улице. Хозяйка оценила ущерб в 24 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сахалинские рыбачки поймали тунца весом 285 килограммов. Это новый рекорд Дальнего Востока. Улов сделали на восточном побережье острова в районе мыса Свободный. Рыба оказалась длиной 263 сантиметра. На лодку ее поднять не смогли, тунца пришлось тащить за собой до берега. Предыдущий рекорд Дальнего Востока составлял 284 килограмма. В Японии открылась выставка «Токио Game Show 2026». На ней представили самую большую за всю историю экспозицию российских видеоигр. Сам игровой форум в этом году отмечает 30-летие. В нем участвуют 1138 компаний из 53 стран и регионов, а число стендов достигло почти 4000. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123. Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Игорь Орлов.
1: В эту пятницу, друзья, точно без котиков обойтись не получится. Ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет. Свежую разновидность пушистиков назвали тилкайо. Первую особь нашли в Боливии еще в 2016 году, однако тогда ее приняли за существующий вид тигровых кошек. Спустя время биологи заметили отличия и провели генетическую экспертизу. В итоге догадки подтвердились. Перед ними все это время был совершенно новый вид кошек, который ранее не описывался. Тилкайо обитают в боливийских лесах, как вы поняли, а ученые смогли зарегистрировать всего лишь две особи. Вот такая интересная, сенсационная, я бы сказал, друзья, информация. Поэтому, если у вас есть домашние хвостатые питомцы, обязательно сегодня придите с работы, погладьте их, прежде чем заниматься своими делами. Мы двигаемся далее. Холли Флейм нам расскажет про нежность.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Если вы, друзья, любите активно слушать, то прямо сейчас вы сможете это сделать, потому что новости спорта у нас уже на носу, я бы так сказал. Владимир Литвинов все расскажет.
2: Добрый день, друзья! Всем физкульт-привет! Салют, Игорь! Слушайте в этом выпуске. Сахалинские акулы в эти выходные проведут первые домашние матчи сезона. Лидер чемпионата России по футболу не смог выиграть третий матч подряд. Адмирал потерпел четвертое поражение в сезоне континентальной хоккейной лиги. Баскетболисты ЦСКА и Уникс одержали победы на старте Суперкубка Единолиги ВТБ. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство на французское.
0: На старте.
2: Итак, сахалинские акулы в эти выходные проведут свои первые домашние матчи первенства молодежной хоккейной лиги в Южно-Сахалинске на льду Арена Сити. Наша команда дважды сразится с московскими крыльями Советов.

0: На момент островная дружина, набрав 3 очка, идет на 4-й строчке в серебряном дивизионе Западной конференции, ну а крылья, у которых 2 балла в этой же таблице, занимают 7-е место. Оба предстоящих матча на Арена Сити начнутся в 17:00. А Краснодар, который является лидером чемпионата страны по футболу в российской премьер-лиге, не смог одержать победу в 3-м матче кряду. Во встрече 9-го тура «Быки» на выезде сыграли в ничью 0-0 с Оренбургом. У Краснодара 21 очко, и на 2 от него отстают сразу 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо» и «ЦСКА». Бело-голубые накануне в гостях разгромили Ростов со счетом 3-0 благодаря дублю Константина Тюкавина и голу Виктора Акишора. Армейцы на выезде уверенно победили махачкалинское «Динамо» 3-1. У красно синих забили Лусиана Гонду и Имран Фиров. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Мухаммаджон Махаммаджонов. У махачкалинцев ворота соперников поразил Гамит Агаларов. Еще в одном матче Акрон в Самаре обыграл грозненский Ахмат со счетом 2-0 и переместился на 13-е место в турнирной таблице, на очко опередив Локомотив. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялся один матч. «Адмирал» в Владивостоке принимал столичное «Динамо» и уже на 14-й минуте вел 2-0. Голами отметились Энтони Камара и Иван Янченко. Однако москвичи перевернули ход матча за 2 минуты в начале второго периода, забросив 3 шайбы подряд. Результативные броски Игоря Мартынова, Павла Шена и Сергея Збровского принесли гостям победу 3-2. В Москве прошли первые матчи группового этапа Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Казанский «Уникс» обыграл «Зенит» и Санкт-Петербурга со счетом 78-73. Действующий победитель турнира московский ЦСКА победил сербский клуб «Игакеа» со счетом 92-81. Самым результативным игроком этой встречи стал разыгрывающий московской команды Мело Тримбл, на счету которого 28 очков, 2 подбора и 3 передачи. Российская теннисистка Анна Блинкова приняла решение выступать за Францию. На официальном сайте Женской теннисной ассоциации спортсменка теперь указана как представительница этой страны. Блинкова на протяжении длительного времени живет и тренируется во Франции. После смены спортивного гражданства она стала второй ракеткой Франции в рейтинговой иерархии женского тенниса страны. 28-летняя Блинкова имеет в активе 2 победы на турнирах под эгидой ВТА в одиночном разряде. В текущем мировом рейтинге она занимает 94-е место. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
1: На старте на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахее в Невельске ожидается 21 градус, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари и Чехове, и также Холмске. Отметка будет равна плюс 20. В Северокурильске и Курильске на термометре 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, утром возможен туман. В ночное время суток на термометре 9 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Нужно вам всегда быть в форме.
1: Форма ведь должна сидеть.
3: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
4: Параноский молокозавод.
5: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19:00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
6: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
7: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните. 41-51-31.
8: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ученые показали настоящую форму Земли, и она похожа на картофелину. Вместо привычного идеального шара получилась бугристая фигура с впадинами и выпуклостями. Ученые годами собирали и анализировали спутниковые данные. И вот, пожалуйста, не круглая, а пуклая и выпуклая.
2: Юрий Лоза бы не согласился, но кто же спрашивает, правильно?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: осень на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Айсгергерт и Зиверт говорят: друзья, храните деньги в сберегательной кассе. Мы двигаемся далее. Давайте немного поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, в Ногликах, Красногорске, Макарове, в Охотском ожидается 21 градус выше нуля. В Поронайске, Корсакове и Иваниве отметка будет равна 18 градусам. В Долинске воздух прогреется до плюс 22. В Малокурильском и Южно-Курильске временами ожидаются осадки в виде дождя, здесь 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, утром возможен туман. В ночное время суток на термометре 9 градусов, днем в областной столице плюс 24. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Итак, друзья, давайте немного поговорим о дорожной обстановке. Водителям областного центра напоминаем, что в Южно-Сахалинске сегодня 18 и завтра 19 сентября временно будет закрыт проезд по участку улицы Кирпичная. Ограничения связаны с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Проезд будет закрыт. Ограничения ведут с 9.00 до 18.00 в каждый из дней от улицы Деповской до проезда Пожарного. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов, смотреть на временные знаки, если таковые имеются, и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения. Это радио АСТВ, двигаемся только вперед и, конечно же, с музыкой.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
4: Ты живешь, будто не будет завтра. Но запомни, в жизни

0: Полина Кобелева.
1: Добрый день. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине открыли продажу билетов на востребованные внутренние авиарейсы. В Углегорске активисты проверили автобус до Южно-Сахалинска. В областном центре 18 и 19 сентября временно закроют проезд по участку улицы Кирпичной. Министерство транспорта информирует о продаже авиабилетов на рейсы внутри Сахалинской области и в Хабаровск. На сайте и в кассах авиакомпании «Аврора» можно приобрести билеты на востребованные маршруты до конца действия летнего расписания. Сегодня в свободной продаже есть билеты, в том числе по льготным тарифам на внутриобластные рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Ноглики, Южно-Курильск и Курильск, а также из Ахи, Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы дегазификации продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к голубому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе построено 38 километров сетей. Всего проект предусматривает около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям более 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и в Вахрушеве в Паранайском районе. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе газификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7 тысяч абонентов. В Углегорске проверили рейсовый автобус, следующий до Южно-Сахалинска. Активисты осмотрели транспорт и оценили условия для пассажиров. Нарушений не нашли. Средства передвижения исправны, в салоне чисто, кондиционеры работают. Жители также отмечают, что рейсы ходят по расписанию, а водители соблюдают правила общения с пассажирами. Проверки общественного транспорта в округе продолжаются. В Южно-Сахалинске 18 и 19 сентября временно закроют проезд по участку улицы Кирпичной, а именно от улицы Доповской до проезда Пожарного. Ограничения связаны с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Ограничения ведут с 9.00 до 18.00 в каждый из дней. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Ученые разработали технологию, в которой специально созданные дрожжи перерабатывают ПЭТ-пластик и сельскохозяйственные отходы в компоненты для белковой пищи. Из полученного сырья уже сделали экспериментальные печенья с помощью 3D-принтера. Часть проекта разрабатывали в рамках программы NASA Deep Space Food Challenge. В будущем такую технологию рассматривают как один из способов получать пищу во время длительных космических миссий. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, если вы находитесь в постоянном поиске каких-то интересных событий, будь то мероприятия, возможно, какие-то изменения или даже происшествия, обязательно заходите на сайт astv.ru и также в телеграм-канал astv.ru «Сахалин и Курилы». Именно здесь вы сможете почерпнуть все и обо всем о том, что происходит на территории нашего прекрасного региона. Поэтому читайте, просвещайтесь, делитесь с друзьями и будьте в курсе всех событий.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Трида и ее свежий кричащий трек «Одинокая» в нашем эфире, друзья. Сейчас давайте поговорим немного о погоде, которая нас ожидает уже буквально завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахее-Невельске 21 градус на термометре, в Тымовском, Смирных-Углегорске, Тамаре-Чехове и Холмске отметка в среднем будет равна 20 градусам. В Северо-Курильске и Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ночью на термометре до плюс 9, днем ожидается 24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
2: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
1: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
2: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
1: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
2: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ой, друзья, сейчас будем разговаривать о очень приятной антистресс-штуке, которую, как правило, мы получаем, можно сказать, в подарок к основному продукту. Анна Гладырь подробнее расскажет.
2: Всем здравствуйте. Ну, особенно девчонкам знакома эта история, когда вот ты заказала помаду или чехол для телефона, и приходишь на пункт выдачи или на почту, а у тебя там коробка 7x8, килограммы пупырчатой пленки, еще вот эта вот шуршащая розовая лапша бумажная, и там картон. В общем, смотришь на это и думаешь, а зачем? Чтобы вот такой маленький брасматик туши упаковать просто в 8 килограммов еще сопутствующих материалов. Понятно, что кот будет рад. Но на самом деле, что скрывается за этим экологическим кошмаром? Какой такой хитрый психологический расчет? Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Специалисты по ритейлу проанализировали отзывы на маркетплейсах и открыли удивительную закономерность. Оказывается, товары, которые приходят в больших и пусть даже полупустых коробках, получают оценку 5 звезд на 35% чаще, чем те, что упакованы в обычный пластиковый пакет. И это все очень легко, как оказалось, объясняется. Маркетологи это называют эффектом распаковки подарка. Это знаешь, как друзья издеваются, когда тебе что-то маленькое засовывают
1: в 52 коробочки.
2: Да-да-да. Так вот, наш мозг, он подсознательно ассоциирует плотную картонную коробку с чем-то ценным, дорогим, люксовым, хотя там чехол за 300 рублей. И мы получаем больше удовольствия, пока срываем скотч, шуршим бумагой, и тогда сам товар нам кажется качественнее. В общем, как говорится, нас очень легко надурить красивой оберткой. Если раковые шейки завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, то они, наверное, покажутся вкусными. Но это, извините, те, кто любит раковые шейки, их просто терпеть не могу. Но мне кажется, из красивой оберточки я их тоже буду есть.
1: Нет, ну, мне остается только сказать для тех ребят, которые продают что-то на маркетплейсах, в следующий раз для Анны Гладырь запакуйте в коробку от холодильника ее мухобойку.
2: Ну, а я вам пожелаю не поддаваться на уловки, ценить суть вещей, а пустые коробки всегда можно отдать котикам, особенно они будут рады коробке из-под холодильника. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Бервульф и Йо Валькирия в нашем эфире. Друзья, мы двигаемся вместе с вами далее. Немного о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Буркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Давайте узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Вахотском термометр укажет на 21 градус. В Поронайске-Корсакове и Ваниве ожидается до плюс 18. В Долинске воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске временами осадки в виде дождя, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра погода без существенных осадков, утром возможен туман. В ночное время суток на термометре будет 9 градусов, днем ожидается плюс 24. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните. 41-51-31.
6: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
1: Чартовый метроном.
0: С Владимиром Литвиновым.
2: Итак, друзья, всем большой привет. У микрофона Владимир Литвинов. В рамках программы «Чартовый метроном» сегодня я с вами совершу очередное погружение в музыкальные пучины хит-парадов за последние 50 лет, чтобы совершить радиопутешествие во времени. И обещаю, что вынырнем мы в нашем 2026-м. Одно только условие: в программе будут песни из каждого десятилетия, которые входили в тот или иной чарт именно в этот день, 18 сентября. Надеюсь, что волна приятной ностальгии вам будет обеспечена. Ну и сейчас не будем тянуть кота за хвост. Стартуем. Наш обзор начинаем с 1977 года. В этот день в британском хит-параде синглов на пятой строчке зажигала группа Belle Epoque с танцевальным треком «Black is Black».

Ну, давайте начнем с того, что такое Belle Époque. По-французски это переводится в «прекрасная эпоха», так себя назвала британская группа, возникшая на взлете волны стиля диско. Летом 76-го композитор Альберт Уэйман, который, кстати, почему-то работал в Риме, решил переосмыслить старый поп-рок-шлягер «Black is Black», набирающим популярность в стиле диско. Записать партию для нового трека он пригласил свою родную сестру, опытную французскую певицу Эвелин Лентон, которая приехала ради этого из Лондона. Ей для компании пригласили двух бэк-вокалисток Марсию Бриско и Джуси Фортес. Популярность Black is Black длилась недолго, всего каких-то пару лет. Ну и этого срока хватило, чтобы как минимум две песни прочно вошли в золотой фонд европейского диска. Black is Black на самом деле песня, которой на тот момент было уже 10 лет. Ее сочинили британские авторы Мишель Грейнджер, Тони Хейс и Стив Уэйди. Это была их первая песня, и никто не хотел брать ее в свой репертуар. В итоге ее записала малоизвестная испанская группа Los Bravos, которая в 66-м выпустила сингл Black is Black и неожиданно выстрелила в чартах по обе стороны Атлантики. В общем, тогда Belle Époque, когда Belle Époque издали свою диско-версию осенью 77-го, они прошли по проторенной уже дорожке и подарили композиции «Второе дыхание». А вот, кстати, лично я услышал эту вещь еще позже. В альбоме австрийского мужского диско-трио «Joy» в 87-м году. Вот он потом раскопал версию «Belle Époque» и еще и узнал вот недавно, оказывается, про «Los Bravos». А, кстати, сейчас именно 87-й год. И перенесемся 18 сентября, 39 лет назад, в нашем отечественном чарте «Звуковая дорожка московского комсомольца» на второй строчке находилась хардовая советская команда «Черный кофе» со своей самой известной вещью «Владимирская Русь».

Вот так, если для кого-то это было неизвестностью, ребята, оказывается, в нашей стране до Владимирского Централа в хитах была еще и Владимирская Русь. Прекрасная песня от группы «Черный кофе». Текст для нее написал прекрасный наш поэт-песенник Александр Шаганов, когда ему было всего 17 лет. Ну а группа «Черный кофе» тогда тоже еще только начинала свою карьеру и была малоизвестной. Шаганов позвонил Дмитрию Варшавскому, лидеру «Черного кофе», и продиктовал ему стих. Музыкант весьма вдохновился и буквально за 3 минуты создал мелодию. «Владимирская Русь» вошла в пластинку «Переступи порог», который стал первым металлическим альбомом отечественной рок-группы, попавшим в музыкальные отделы советских магазинов. Кстати, строфа «Левитан оставался один, если кисть замирала с тоской», и тогда среди многих картин вдруг рождалась «Над вечным покоем». Вот эта вещь имеет прямое отношение к творчеству великого художника. Здесь речь идет о картине с названием «Над вечным покоем». Именно там, на холсте, небольшая деталь, церковь старая на Косогоре, и видна необъятная даль на былинно-бескрайнем просторе. Картина считается одним из шедевров Левитана и хранится в Третьяковской галерее. Ну а теперь переместимся, нет, не в Третьяковку, а сменим временную эпоху и заглянем в главный чарт США «Билборд» от 18 сентября 1995 года. Топовую пятерку в нем тогда замыкал Шеги с песней «In the Summertime».

Ну вот, снова и в который раз в хитах оказался не оригинал, а кавер «In the Summertime». Это суперхит 70-го года британской группы «Манго Джерри», который тогда стал самым продаваемым синглом года и до сих пор считается самой успешной песней, посвященной лету. В общем, спустя четверть века парень по имени Шегги, призвав другого певца с Ямайки, Рэйвена, сварганили вместе регги-версию знаменитого хита и весьма преуспели. Их трек здорово тогда бомбанул по хит-парадам, стал номером 3 в США и 5 в Британии. Но, правда, Шегги в своей версии добавил фирменный рэп и изменил строчку оригинального текста «Have a drink, have a drive» — «Выпей и садись за руль» — на более безопасную, избегая пропаганды вождения в нетрезвом виде. Тем временем, друзья, наш чартовый метроном приблизил нас к четвертой остановке в нашем путешествии. Остановимся в 2005-м и полистаем архив хит-парадов радио 105.5. Так раньше называлась наша станция. И в тот день, в 2005-м, на вершину чарта первого областного взлетела группа «Братья Гримм» со своим мега-шлягером «Ресницы».

долго. Теперь идем дальше. Нас ждет прошлое десятилетие, именно 2016 год. Во всероссийском радиочарте 10 лет назад в этот день третье место удерживала певица LP с ремиксовкой на песню «Lost on You».

Да, друзья, 10 лет назад не взять эту вещь в радиоэфир было просто преступлением. Хитовость ее зашкаливает, да и до сих пор она не покидает плейлисты, чего уж там скрывать. Но не думаю, что в оригинале песня стала бы таким большим шлягером. Ведь изначально-то это довольно меланхоличная гитарная вещь с намеком на инди-рок. Но когда в 2016-м российские музыканты-электронщики Swanky Tunes и Going Deeper сбацали на нее танцевальный ремикс, она рванула в отечественных хит-парадах до потолка. Ну а теперь пришла пора замкнуть петлю времени и вынырнуть из глубин музыкальных архивов. Вернемся в наш 2026-й. Сегодня у нас под занавес хит-парад Нидерландов. Кстати, позабавило, что у голландцев чарт называется «Нидерландзе ТОП-40». Вот так вот в этом Нидерландзе на третьем месте на этой неделе находился сингл американского исполнителя Тедди Свимса «Мистер Ноу Ит Олл». Он вышел еще в апреле, но, по-моему, только начал набирать популярность в Европе. Надеюсь, вскоре услышать его в нашем эфире. На этом позвольте откланяться. Всего вам доброго и в очередной раз напомню вам, что какие времена, такие песни. Пока!

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине выполнили две трети годового плана капремонта. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. В Долинске помогли членам семьи участников СВО с трудоустройством. В Сахалинской области приняли работу по капитальному ремонту в 112 многоквартирных домах. Подрядчики обновили более 190 конструктивных элементов, это 67% годового плана. Уже отремонтировали 43 крыши, 21 фасад и 130 инженерных систем. Всего в этом году в программе 165 домов и 299 конструктивных элементов. Завершить все запланированные работы должны в ноябре. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинска, еще два получили школы номер 1 и номер 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям к перевозке школьников, оснащены современными устройствами безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы, оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. В кадровом центре Долинска прошел день индивидуальных карьерных маршрутов. Участникам рассказали о поиске работы, профессиональном обучении и переобучении, составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также специалисты объяснили, как оформить самозанятость и разработать бизнес-план. По итогам встречи одной участнице составили карьерный маршрут, и она подала заявление на обучение. Еще два маршрута взяли в работу для дальнейшего сопровождения. 27 сентября в арт-резиденции «Маяк» на улице Ленина, 150, состоится гаражная распродажа. На ярмарке будут продавать новые и бывшие в употреблении вещи – одежду, игрушки, книги, украшения и предметы интерьера. Также запланированы мастер-классы, еда, кофе и диджей-сет. Начало мероприятия в 12:00. Вход для покупателей свободный. Астрономы подтвердили существование планеты Элиас-2-24b, которая меньше миллиона лет. Она находится примерно в 450 световых годах от Земли и все еще формируется. Планета расположена внутри диска газа и пыли вокруг молодой звезды. Ученые называют ее самой молодой из известных на сегодняшний день. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Друзья, всем привет! Приветствую на волне Радио СТВ. Если ваши приемники настроены на нашу радиостанцию, значит, у вас отличный музыкальный вкус, вы двигаетесь с музыкой по жизни, и наверняка ваше настроение сейчас просто замечательно. Я вам предлагаю этот час провести вместе в моей компании с отличной музыкой, еще и другие новости в этом часе у нас будут, поэтому что-то интересное обязательно для себя возьмете, услышите, обсудите с коллегами или с друзьями. Все это обязательно будет. Ну а в конце часа дождитесь нашего звонкого и горячего Рики Мартина в рубрике «Легенда». Он нам что-то вкусное и заводное обязательно споет. Ну а прямо сейчас на волнах радио наша сахалинская певица Эмма М с композицией «Варвара».

0: Это композиция с роковым названием «Дракула». Ох уж сколько песен, сколько фильмов, сколько литературных произведений написано, снято и пропето про этого персонажа. И не исчезть, друзья мои. Наверное, стоит все-таки быть более близки к дню сегодняшнему, не думать о каких-то вымышленных персонажей, а подумать о том, что надеть завтра на улицу. Прогноз погоды прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. Завтра по данным сайта rp5.ru на Сахалине теплая солнечная погода без осадков. В Ахе и в Невельске до плюс 21 градуса, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове и в Хомске воздух прогреется до 20 градусов. В Северо-Курильске и в Курильске погода также без осадков и плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночью будет без осадков, максимально плюс 9, а днем без существенных осадков. Утром ожидается туман и температура воздуха составит 22-24 градуса выше нулевой отметки. Ветер ожидается южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
7: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
6: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер краеведческого музея.
7: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
6: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
7: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере краеведческого музея.
6: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ученые показали настоящую форму Земли, и она похожа на картофелину. Вместо привычного идеального шара получилась бугристая фигура с впадинами и выпуклостями. Ученые годами собирали и анализировали спутниковые данные. И вот, пожалуйста, не круглая, а пуклая и выпуклая.
2: Юрий Лоза бы не согласился, но кто же спрашивает, правильно?
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Друзья, ну и настало время поговорить о чем-то интересном. В студии уже Анна Гладри расскажет о новом феномене нашего с вами времени, который подвержены абсолютно все, я уверена в этом. Ань, ну давай не будем тянуть, вещай.
2: Давай, потому что если прямо сейчас у вас в руках, допустим, телефон, вы просматриваете ленту новостей, пытаетесь пить чай, разговаривать с коллегами, планировать задачи на понедельник и еще много-много чего, то есть забавный диагноз для таких, как практически все мы. Мы официально заражены, господи, чуть-чуть. Параличом языка немножко, да.
1: И этим тоже.
2: Да, и психологи, в общем, уже придумали, как излечить нас от этой зависимости без всяких регистраций и СМС. Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: В мире набирает обороты движение против фабинга. Фабинг — это когда человек во время живого общения постоянно отвлекается на экран смартфона.
1: Вот так это, да, называется теперь, вот такое название — фабинг. Вот еще если... надо запомнить.
2: Ну, я думаю, тут в жизни оно пригодится, потому что вроде бы с человеком разговариваешь, а у него один глаз на тебя, а другой в экран телефона.
1: Да, и так вот нужно, что ты тут фабингом занимаешься? Ну-ка, прекрати заниматься фабингом.
2: Ну, естественно, уже нашли, как отучить от этого всего дела.
1: Уже
2: естественно,
1: есть.
2: Все дело в деньгах. Потому что вот такой тренд уже разработан для дружеских посиделок в кафе. Все кладут свои гаджеты в центр стола, экранами вниз, и начинается...
1: Слышала, знаем, да.
2: Да. Кто первый не выдержит и потянется к телефону, тот и оплачивает счет за всю компанию.
1: Ну, слушай, неплохая мотивация на самом деле, есть над чем подумать.
2: Ну, так потому что финансовая мотивация одна из самых сильных. Кстати, эксперты по этикету отмечают, что такая игровая терапия творит чудеса, потому что уровень вовлеченности в беседу вырастает в разы, а люди внезапно вспоминают, как смотреть друг другу в глаза, а не в пиксели. Ну и особенно забавно наблюдать со стороны за таким действием, когда ты в нем не участвуешь, когда телефон начинает разрываться от уведомлений или звонков, ты видишь, как человек
1: дергается, глаз
2: волнуется, да, потому что дома его уже ждет разговор, ты же сказал, пошел с друзьями в кафе, а чего трубку не берешь? Ну, в общем, если вдруг планируете что-то подобное, можете проверить своих друзей на прочность. И весело, и для кошелька полезно, ну или вредно. Тут уже все в ваших руках. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: И когда мы нежданно с утра напротив входа в метро, мы встретились случайно одни на перекрестке миров.

0: друзья, ну ни вчера, ни сегодня, и тем более завтра погода у нас будет без осадков, без дождя, ни даже ни намека на что-то такое мокрое и плаксивое. А более подробно о завтрашнем дне и какая будет погода расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Nordic» и «Mobile Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, в Ногликах, в Красногорске, в Макарове и в Охотском погода ожидается без осадков и плюс 21 градус. В Поронайске, Корсакове и Аниве также без осадков и плюс 18. В Долинске осадков не ожидается, 22 градуса выше нулевой отметки. А вот в Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь и плюс 17 градусов. В областной столице ночь пройдет без осадков, максимальная температура воздуха плюс 9 градусов, днем без существенных осадков, утром ожидается туман и максимально плюс 24. Ветер ожидается южный 4,9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября пельмени «Сибирский гурман» великосочные и классические 389,95 за 800 грамм. Виноград зеленый 289,95 за 1 килограмм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Отдых начинается с дороги.
6: И часть ее стоимости можно компенсировать.
5: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства, один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
6: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
5: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
7: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
8: Поронайский молокозавод.
9: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
10: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
11: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
13: Легенда на радио АСТВ.

Ставим мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны, этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли.

Друзья, если и украдут только ваше время, ваше внимание с рабочего на такой музыкальный позитивный лад, переведу. Ну, это, знаете ли, не сильно заметно будет, потому что пятница, потому что вечер, и обычно пятничный день рабочий, он слегка сокращен, это значит, что у нас совсем немного времени осталось до конца этого рабочего дня. Я предлагаю, что это время мы можем провести замечательно, вместе с музыкой. Времени рабочего становится все меньше и меньше, а музыки меньше не становится, друзья мои. И с окончанием этого музыкального часа это не значит, что мы на этом сворачиваемся. Обязательно продолжим в следующем. Но до конца данного часа вы обязательно услышите Portugal The Man, а также Нечаев и Армина Ван Бюрена. Прямо сейчас встречайте.

0: смысле, я предлагаю, если уходить, то только с рабочего места и после себя оставлять чистым рабочий стол. Мы двигаемся дальше. Ветром... На Сахалине и Курилах 17 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальная информация в области мы услышим от Полины Кобелевой.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимировка получила газ. В Корсакове мужчину приговорили к году и месяцу колонии поселения за нападение на соседей. «Аврора» открыла продажу билетов на зимние рейсы из Южно-Сахалинска в Шанхай. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы

0: Газификация продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к головому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе построено 38 километров сетей. Всего проект предусматривает около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям более 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и Вахрушеве в Паранайском районе. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе дегазификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7 тысяч абонентов. В Корсакове вынесли приговор местному жителю за нападение на соседей из-за парковочного места. По данным следствия, сахалинец ворвался в квартиру, стал угрожать хозяйке автомобиля убийством, а затем избил ее мужа подручным предметом. Пострадавший получил вред здоровью средней тяжести. Суд признал мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью. Он получил год и месяц колонии поселения, а также должен выплатить потерпевшим 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на зимние рейсы из Южно-Сахалинска в Шанхай. Перелеты будут выполняться по воскресеньям с 1 ноября 2026 года по 21 марта 2027. Самолеты А-319 будут лететь раз в неделю. Стоимость билета в эконом-классе начинается от 27 тысяч рублей. Места по этому тарифу ограничены. Прямое сообщение между Южно-Сахалинском и Шанхаем «Аврора» запустила в июле этого года. В Южно-Сахалинске водитель грузовика выгружал строительные отходы на контейнерную площадку на улице Котикова, 50А. Нарушение заметил сотрудник подрядной организации во время планового вывоза мусора. Он зафиксировал произошедшее и передал информацию региональному оператору. Сейчас сведения направили в администрацию города. Строительные отходы, кирпич, бетон, арматуру, плитку и другие материалы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры. В библиотеке университета Утрехта обнаружили небольшой кусок пергамента с фрагментом «Одиссеи Гомера». Ему около 1700 лет, а размер находки всего 6 на 7 сантиметров, примерно как игральная карта. На пергаменте сохранились несколько строк из 12-й книги поэмы. Долгое время фрагмент хранился среди других древних рукописей. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Обеспечьте безопасность ваших данных в социальных сетях. Мошенники взламывают аккаунты граждан и рассылают всем подписчикам сообщения с просьбами занять денег. Если вам пришло такое сообщение, перезвоните его отправителю и убедитесь, действительно ли он его отправлял. Нередко аферисты присылают пользователям ссылки на фишинговые сайты. Не переходите по неизвестным ссылкам. Чтобы избежать взлома своих аккаунтов, установите код-пароль и двухфакторную аутентификацию. Не вводите подозрительные символы по просьбе неизвестных лиц. Если вы все-таки стали жертвой мошенника, перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Друзья, всем привет! Кого я еще не приветствовала на нашей волне, кто только к нам присоединился, быть может, сейчас в дороге, в пробках, добирается до дома или до какого-то другого пункта своего назначения. Если вы включили нашу волну, правильно сделали, музыки у нас достаточно и всякое разное на любой вкус музыкальный. Еще мы с вами обязательно в этом часе поговорим про интересные и нашумевшие новости, так сказать. Собрала самое обсуждаемое в сети интернет. Вам доложу, все расскажу, обсудите со своими друзьями и коллегами. Что еще я хочу сказать? Сказать есть, что у нас прекрасная музыка в эфире. И еще есть интересные события дня сегодняшнего. Напомню, что сегодня 18 сентября. И вот знаете, сегодня, например, отмечается День рыжего кота. Всех владельцев этих рыжих мордах, я вас поздравляю, отличный день, чтобы его потискать как следует. День кленового листа. Ну, они у нас еще не совсем красивые, такие красочные, но, тем не менее, тоже отметить можно. И еще, знаете, отличный праздник, День секретаря. Наверняка уже все секретари сидят дома, либо добираются до дома. Тем не менее, девчонки и мальчишки, вы можете сегодня отметить этот день по праву, тем более пятница, как говорится, сам Бог велел. Ну что, друзья, отмечаем эти дни, эти праздники обязательно с музыкой и с хорошим настроением.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Друзья, ну что, предлагаю пошуметь, обсудить самые такие интересные новости в мире интернета. Скажем, что вот люди больше всего просматривают, обсуждают, комментируют. И вот об этом я вам сегодня в данную минуту расскажу. Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания. Телефон 41 51 31. Начну, так сказать, с тяжелой артиллерии, наша любимая. Моя еда, то, что нам всем, скажем так, по вкусу. Ну, большинство, особенно тем, кто любит фастфуд, хотят запретить картошку фри и кольца кальмара у нас в стране. Жарку продуктов панировки предложили запретить в российских кафе и ресторанах. С такой инициативой общественная потребительская инициатива обратилась к правительству. Организация предлагает вместо фритюра и жарки запекать панировочные продукты или готовить их с помощью конвекции. Автор инициативы считает, что панировка из рафинированной муки и крахмала впитывает много масла, повышает калорийность еды, а высокая температура может способствовать образованию канцерогенов. Также предлагается запретить панировочные продукты в детском питании и предварительную обжарку полуфабрикатов во фритюре. В качестве альтернативной панировки предлагают использовать нут, овес, отруби и амарант. Ну, наверное, в этом что-то есть, потому что действительно, дети просто обожают картошку фри, готовы ее, по-моему, просто какими-то тоннами, килограммами есть. И, возможно, если изменится способ приготовления, то вкус будет тоже хорошим, а пользы будет даже больше. Следующая тоже такая интересная новость, но уже не про еду, а про напитки. Чаще всего на первом свидании женщины выбирают кофе или чай. 44% женщин считают, что на первом свидании алкоголь лучше исключить полностью. А еще 42% готовы ограничиться одним бокалом. Среди мужчин же за полную трезвую встречу выступает всего лишь 34%. Чаще всего на первом свидании женщины выбирают кофе или чай. Так ответили 68 опрошенных. Среди мужчин 54%. Вино или игристое предпочитает 18% женщин и 23% мужчины. Главным преимуществом трезвого свидания участники назвали возможность лучше понять, действительно ли им нравится новый знакомый. При этом 43% женщин опасается, что выпивший мужчина может оттолкнуть своим поведением, а каждая четвертая боится неверно оценить его намерения. Самый популярный вариант свидания без алкоголя – это прогулка по городу или по парку. Ее выбирает 41% женщин и 48% мужчин. Это, скажем так, были новости про еду и напитки, своего рода хлеб, а вот сейчас про зрелище, друзья мои. На Сахалине по горному воздуху бегает медведь. Представляете, какое зрелище открылось туристам из кабинки канатной дороги. Вот прислали на портал astv.ru видео, которое они сняли канатную трассу, и вот видно, что с канатной трассы, точнее, вот видно, что по самому горному воздуху, поэтому по горе бегает медведь, и вот прям под верхней площадкой, пишут очевидцы. И, соответственно, друзья мои, гостей очень просят быть предельно осторожными. Возможно, вообще, кто сегодня планировал в пятницу вечером провести свой уикенд на горном воздухе, стоит поменять свои планы, потому что это все-таки не шутки. Спонсором программы «Интершум» – строительная газовая компания. Специальное предложение для жителей СНТ. Скидка 15% на газификацию под ключ. От оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто заключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания. Телефон 41 51 31.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Ну а теперь информация о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра на Сахалине ожидается теплая и погода без осадков. В Ахе в Невельске плюс 21 градус, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове и Хомске до плюс 20. В Северо-Курильске и Курильске 17 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, плюс 9 градусов, а днем без существенных осадков, утром туман и плюс 24 градуса. Ветер ожидается южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
2: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
3: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
1: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
3: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
1: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
3: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости» в эфире радио АСТВ. Вы замечали, как сильно и стремительно изменилась ваша лента в социальных сетях за последние пару недель буквально? Пока мы годами привыкали к кричащим блогерам, взрывным эффектам, безумному монтажу и шок-контенту, в тренды неожиданно ворвалось нечто совершенно противоположное, от чего теперь просто невозможно оторваться часами. Об этом поговорим. Спонсор «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проекта сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. В мировых соцсетях прямо сейчас набирает безумные миллионы просмотров новый глобальный тренд под названием «Тихий контент». Авторы таких роликов просто показывают свой обычный день без единого произнесенного слова, без навязчивой фоновой музыки и без дурацких танцев. В кадре остаются только естественные и чистые звуки. Как мягко закипает утренний чайник, как шуршит переворачиваемая страница бумажной книги или как пушистый кот аппетитно хрустит своим сухим кормом.
1: Другие новости.
0: Современные психологи авторитетно утверждают, что в эпоху тотального информационного шума наш перегруженный мозг воспринимает такие видео, как настоящий спа-салон. Это новый и очень эффективный вид цифровой медитации, который заметно снижает уровень тревожности всего за 5 минут просмотра. Так что, если вы сегодня искренне устали от криков и бесконечных новостей, просто посмотрите, как кто-то на другом конце планеты молча моет кружку. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333. We'll be right back.

0: Друзья, ну, ветер, это действительно так. Осень наступила, и хоть ветер теплый, но все равно уже такой, знаете, осенний, с таким осенним дыханием. Поэтому нужно обязательно, выходя из дома утром, надеть что-то потеплее. И вечером вам обязательно тоже это пригодится. О погоде на завтрашний день расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта nrp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске, Сахалинском, в Ногликах, в Красногорске, в Макарове и в Охотском погода ожидается без осадков и во всех населенных пунктах плюс 21 градус. В Поронайске, Корсакове и Аниве прохладнее, плюс 18, но также без осадков. И в Долинске осадков не ожидается, но здесь 22 градуса выше нуля. В Малокурильском и Южно-Курильске пройдет временами небольшой дождь и до плюс 17. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, плюс 9 максимальная температура воздуха. Днем без существенных осадков, утром ожидается туман и плюс 24 градуса в течение дня. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины?
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Мэткон, don't worry, он нас призывает не беспокоиться ни о чем, вообще вот просто забыть обо всем, и все будет складываться наилучшим образом. Наверное, стоит взять во внимание его слова. Ну, а тем автомобилистам, которые не хотят беспокоиться о том, что встанут в пробку из-за каких-то дорожных работ, то стоит взять во внимание информацию, которую я сейчас вам расскажу. Завтра в Южно-Сахалинске, 19 сентября, будет временно закрыт проезд по участку улицы Кирпичной. Ограничения связаны с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Проезд здесь будет закрыт с 9 утра до 18 часов. От улицы Дыповской до проезда Пожарного. Кто вот в том районе часто передвигается, двигается, имейте в виду, выстраивайте иные маршруты. Ну, а кто там не бывает, то и не надо вам это. Там тем более вот дорожные работы. Выстраивайте маршруты, не стойте в пробках, не теряйте время. Ну, а если все-таки попали в пробку, то настраивайтесь на нашу волну, делайте громче и отлично проводите время.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В областном регионе 6 часов вечера.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Какие новости к этому часу, готова рассказать Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. Золотая линия, Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В СГУ доля выпускников, остающихся учиться на Сахалине, достигла 53%. Юная сахалинка ответит в суде за кражу на детской площадке. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. В Сахалинском государственном университете подвели итоги приемной кампании 2026 года. Доля выпускников, которые решили продолжить обучение в регионе, достигла 53%. Для сравнения, 3 года назад этот показатель составлял 14%, а год назад – 30%. Всего за время приемной кампании в СГУ подали более 7400 заявлений. По всем новым образовательным программам удалось набрать студентов, а план приема закрыли по всем формам обучения. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинская, еще 2 получили школу номер 1 и номер 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям к перевозке школьников, оснащены современными устройствами безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы,

0: оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. В Южно-Сахалинске 18-летнюю девушку будут судить за кражу сумки, которую она нашла на детской площадке. Внутри были ключи от квартиры, банковские карты и телефон. Ключи и карты девушка выбросила в мусорный бак, а смартфон сбросила до заводских настроек, заменила сим-карту и оставила себе. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Полиция завершила расследование. Теперь дело рассмотрит суд. 19 сентября на стадионе «Поронайск-Арена» сыграют футбольные клубы «Поронайск» и «Анива». Матч начнется в 13 часов и станет одним из трех заключительного тура чемпионата Сахалинской области среди мужских команд. Сейчас «Анива» занимает второе место в таблице, а «Поронайск» – третье. Вход свободный. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% служебный роман перерастал в отношения. Такие данные приводит сервис знакомств «Мамба». Мужчины в 4 раза чаще женщин считают работу подходящим местом для знакомств. При этом каждая пятая женщина готова рассмотреть роман с начальником, а отношения с подчиненным допускает лишь 1%. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена Малевич.
1: Ну, что может быть лучше радио СТВ? Не нужно находить другую радиостанцию. У нас здесь отличная музыка на любой вкус, на любой, скажем так, даже самый предвзятый слушатель найдет обязательно что-то, что поднимет его настроение, что даст возможность вспомнить какой-то отличный эпизод из своей жизни и, быть может, даже что-то станцевать. Я вам расскажу о том, какая музыка ожидается в самое ближайшее время. И в этом часе мы, конечно, узнаем что-то интересное из рубрики «Другие новости». Это тоже обязательно будет. И рубрика «Легенда» вас порадует отличной композицией «Crazy Town». Ну, а вот самое-самое ближайшее ожидайте «Beer Wolf», «Звери», «Калинганден», «Валиум», а также «Холидей». Бой прямо сейчас со своими пожарами на радио СТВ.
2: Мы снова танцуем.

0: числа регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

очень мощный трек от Бервольф Феникс. И, как известно, эта птица сказочная приносит удачу, приносит такое хорошее все и позитивное. А я вам принесу информацию о погоде на завтра.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. Завтра в Нас-Халине, 19 сентября, по данным сайта rp5.ru, ожидается погода без осадков. В Ахе и в Невельске плюс 21 градус, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и в Хомске до плюс 20 градусов. В Северо-Курильске и Курильске погода без осадков и 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков. Максимально воздух прогреется до 9 градусов, а днем осадков не ожидается. Утром будет туман и плюс 24 максимальная температура воздуха. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Ученые показали настоящую форму Земли, и она похожа на картофелину. Вместо привычного идеального шара получилась бугристая фигура с впадинами и выпуклостями. Ученые годами собирали и анализировали спутниковые данные. И вот, пожалуйста, не круглая, а пуклая и выпуклая.
2: Юрий Лоза бы не согласился, но кто же спрашивает, правильно?
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Как быстро и безошибочно проверить, действительно ли подходит вам человек для долгих и серьезных отношений и последующей совместной жизни. Забудьте про совместимость знаков зодиака, натальные карты или какие-то расклады Таро. Современные практикующие психологи и блогеры нашли один простейший, немного шуточный, но такой бытовой маркер, который раскрывает истинный характер вашего партнера буквально за пару секунд. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. В актуальных трендах видеоплатформ прямо сейчас вовсю завирусился новый шуточный, но при этом удивительно точный тест для влюбленных пар. Все, что вам нужно сделать вместе, это просто заказать доставку еды или продуктов через мобильное приложение и внимательно понаблюдать за поведением вашей второй половинки.
1: Другие новости.
0: По результатам наблюдений людей делят на два четких психотипа. Первые – это курьерские хакеры, которые поминутно отслеживают точку на карте смартфона и встречают доставщика прямо у дверей. Вторые – это дзен-покупатели, которые напрочь забывают про заказ, включают беззвучный режим и заставляют несчастного курьера звонить в домофон по 10 раз. Но социологи обнадеживают, говорят, самый крепкий союз получается, когда сходятся именно вот такие вот две противоположности. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Это Jay-Z и Alicia Keys, Empire State of Mind, работа 2009 года, и очень крутой, мне кажется, дуэт получился. Даже те, кто не любит данный жанр музыки, наверняка тоже испытывают определенные приятные положительные чувства от прослушивания. Но я предлагаю сделать небольшой перерыв в музыке и узнать о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноз погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске-Сахалинском, в Ногликах, в Красногорске, в Макарове и в Охотском погода без осадков и воздух прогреется в городах до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве также без осадков, и здесь плюс 18. В Долинске теплее, 22 градуса выше нулевой отметки, и также без осадков. В Малокурильском и в Южно-Курильске временами пройдет дождь и воздух прогреется до 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков, максимальная температура воздуха плюс 9. Днем без существенных осадков, утром туман, а днем до плюс 24 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Знаете, что можно иной раз в состоянии стресса или в каком-то подавленном настроении создать что-то невероятное, и потом это будет поднимать и выводить из того самого состояния не только тебя лично, но и всех многих людей и окружающих. Вот именно так поступил Фаррелл Уильямс, его легендарный хит «Happy», который он написал для мультипликационного фильма «Гадкий я 2». И, знаете, он его писал в состоянии стресса, потому что 9 вариантов, которые он до этого написал, вот отвергли продюсеры, и он уже просто в отчаянии не знал, что делать, и подумал, если написать песню о сумасшедшем оптимизме. Подумал, сделал, и вот, пожалуйста, суперхит, все любят, все слушают, и просто все вершины чартов в свое время эта песня просто побила, и действительно придает такой определенный оптимизм, вызывает улыбку, и действительно очень хорошая такая приятная песня и гимн счастливого и хорошего настроения. Возьмите, друзья, на заметку, быть может, действительно в состоянии какого-то отчаяния вы, когда будете находиться, вспомните об этой истории и сделайте, причините себе добро и тем самым сделайте этот мир чуточку лучше, добрее и ярче. Мы продолжаем наш эфир, конечно, с музыкой, конечно, в хорошем настроении.

0: The Weeknd заканчивает этот музыкальный час, намекая о том, что вот-вот уже совсем скоро. На Сахалине и Курилах 19 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока и Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноблики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Владимировка получила газ. На Сахалине открыли мемориал погибшим сотрудникам пожарной охраны. На Кудаш В Шире продолжается строительство автомобильной дороги между Южно-Курильском и селом Отрада. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы дегазификации продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к голубому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе построено 38 километров сетей. Всего проект предусматривает около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям более 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и в Вахрушеве в Поронайском районе. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе газификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7000 абонентов. В Сахалинской области открыли мемориал, посвященный сотрудникам пожарной охраны России, погибшим при исполнении служебного долга. Церемония прошла в День памяти иконы Божией Матери Неопалимая Купина, которая считает покровительницей пожарных. У памятника прошел молебен о здравии тех, кто посвятил жизнь борьбе со стихией. Также осветили пожарно-спасательную технику, стоящую в боевом расчете, и новые автомобили, поступившие на вооружение. На Кунашире продолжается строительство автомобильной дороги между Южно-Курильском и селом Отрада. На сегодняшний день земляные работы практически завершены. Профиль дороги выведен полностью. Из 104 дождеприемных колодцев осталось установить 8. Завершается финальный этап подготовительных работ. На трассе смонтировали 17 опор освещения, 9 со стороны Южно-Курильска и 8 со стороны Отрады. Все работы планируют завершить в октябре. Сахалинка Кира Яблочникова выступит на международных соревнованиях по художественной гимнастике. В Санкт-Петербурге

0: 18 сентября стартует третий этап Кубка сильнейших. За награды и рейтинговые очки будут бороться около 200 спортсменок из 10 стран. Среди участниц – воспитанницы спортивной школы «Анивы» и член юниорского состава сборной России. Соревнования продлятся до 20 сентября. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Ковелева. До встречи в эфире.
1: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Всем вечера доброго, пятница, и мы, друзья, продолжаем наш музыкальный эфир, и самое, наверное, главное из всего, что я сказала, это пятница. Все уже наверняка отдыхают, наверняка строят планы, но знаете, что интересно, я тут прочитала, оказывается, если у вас была трудная, довольно насыщенная планами, делами и какими-то тяжелыми разговорами неделя, то лучшее, что вы можете для себя сделать, это просто прийти домой и лечь спать. Даже если у вас есть домочадцы в виде маленьких детей и, там, возможно, вторых половинок и так далее, попросите их максимально вести себя потише или придумайте им досуг, а сами просто ложитесь как можно раньше спать, уберите все лишнее, лишние звуки и вот отдохните, зарядитесь энергией. Это даст вам возможность активный отдых перенести на субботу и уже тогда по полной насладиться, так сказать, выходными днями и зарядиться энергией на предстоящую рабочую неделю. И если есть такая возможность, друзья, воспользуйтесь советом. Думаю, что ученые плохого не посоветуют, не скажут, это все на научных фактах основано. Берите во внимание, ну, быть может, если не сегодня, то на следующей неделе запланируйте себе такой вид отдыха. Кто любит что-то поактивнее, кто не сильно устал, кто еще бодр, весел и горяч, я предлагаю нашу дальнейшую, так сказать, деятельность проводить вместе с музыкой на радио СТВ. Ближайшее самое время. Тима ищет свет, Баиндия, Анивар, Инстасамка и Сона прямо сейчас.

0: как здорово, что мы живем на Сахалине, у нас и волны здесь, и воздух морской, и, в общем, все самое замечательное, что только может дать природа, все это здесь и у нас есть, и мы можем этим наслаждаться и свои выходные проводить за городом, на природе, у моря. О погоде на завтрашний день расскажу прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. В городах Сахалинской области ожидается теплая погода без осадков. В Ахе и в Невельске плюс 21, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и Хомске плюс 20 градусов. В Северокурильске и Курильске чуть прохладнее, плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 9 градусов. Утром ожидается туман, осадков не предвидится. И воздух прогреется максимально до отметки в 24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
5: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Сольный концерт Ярославны Калашниковой «Новая история». Не пропустите. 11 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
8: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Это Жень Трофимов, лидер группы «Комната культуры». А знаете ли вы, что Женя в далеком 2017-м приехал в Москву, пришел на новую «Фабрику звезд», которую тогда проводил телеканал Муз-ТВ. И вот, собственно, что из этого всего вышло. Жень молодец, пишет хит за хитом, все у него здорово получается. И вот музыкальное сообщество подумало, что отличный был проект все-таки, надо повторить, и будет новая «Фабрика звезд», но уже инициированная Первым каналом. Дом для музыкантов строится вовсю. И я вам хочу сказать, что продюсерами данного проекта будет Игорь Матвиенко и Василий Вакуленко, лидер группы «Баста». Противостояние достаточно такое приличное, и будет не только вот возрастной, да и возрастные категории, конечно, будут противостоять и самих продюсеров, и непосредственно ребят-участников. Ну и, конечно, подход у них совершенно другой, совершенно разный. Что из этого выйдет, мы посмотрим обязательно в самом ближайшем будущем.

0: действительно, для счастья не так уж много и надо, чтобы солнце светило, чтобы родные и близкие были рядом. Ну, в общем-то, в принципе, и все. Чтобы здоровье тоже было очень даже хорошо. А вот в самом там солнышке мы узнаем прямо сейчас в прогнозе погоды, какая погода нас ожидает завтра. Мы узнали у сайта rp5.ru, и схоление ожидается теплое, и главное, без осадков погода в Охеневельске. Плюс 21 в Тымовском, Смирных, Углегорске, Томарии, Чехове и Хомске до 20 градусов тепла. В Северо-Курильске и Курильске также без осадков и до плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков, воздух прогреется до 9 градусов тепла, а днем максимальная температура плюс 24. Осадков не ожидается, вот утром будет небольшой туман. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября фасоль пиканта по-монастырски с овощами 99,95 за 470 грамм. Печенье чокопай «Орион» арбуз 199,95 за 360 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Планы на сегодня? Заехать в «Рассвет». Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа «Горного воздуха». Горнолыжная «Одина».
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Сегодня поговорим об одном из самых волшебных музыкальных инструментов. Представь себе, высокие колонны, изящно изогнутая рама и десятки струн. Вот она, красавица арфа. Когда музыкант легко перебирает струны пальцами, раздаются такие нежные переливчатые звуки, что сразу кажется, будто ты попал в сказку. Арфа-инструмент достаточно древний. Что-то похожее находили еще в захоронениях египетских фараонов. Ну, с тех пор она много раз менялась, но осталась такой же чарующей. На сегодняшний день у классической арфы обычно 46-47 струн и 7 педалей. Вот именно с их помощью музыкант меняет высоту звука и играет самые разные мелодии, от воздушных и легких до глубоких и драматичных. Арфа, конечно, часто звучит в оркестрах. Она добавляет музыке волшебства и воздушности. Ну и еще ее можно услышать в камерных ансамблях. Ну и, само собой, разумеется, в современной поп, рок, фолк музыке. В общем, дорогие мои, если когда-нибудь услышите арфу вживую, не пропустите. Это действительно завораживающее звучание.
1: Звуки музыки.

0: На Сахалине 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Новые школьные автобусы поступят в 5 районов Сахалинской области. Ключи от транспорта муниципалитетам передал губернатор Валерий Лимаренко. Один автобус направили в школу номер 2 Долинска, еще два получили школы номер 1 и 3 Тымовского. По одной машине передали в села Красногорск и Чепланово, а также в образовательный комплекс имени Чехова в Южно-Сахалинске. Все автобусы соответствуют требованиям к перевозке школьников, оснащены современными устройствами безопасности и аппаратурой спутниковой навигации. Приобретение школьных автобусов является частью работы по обеспечению доступности качественного образования для детей во всех населенных пунктах области. По поручению главы региона на островах также ремонтируют и строят школы, оснащают учебные кабинеты современным оборудованием и развивают образовательные программы. На Кунашире продолжается строительство автомобильной дороги между Южно-Курильском и селом Отрада. На сегодняшний день земляные работы практически завершены. Профиль дороги выведен полностью. Из 104 дождеприемных колодцев осталось установить 8. Завершается финальный этап подготовительных работ. На трассе смонтировано 17 опор освещения, 9 со стороны Южно-Курильска и 8 со стороны Отрады. Установка освещения позволит повысить безопасность дорожного движения в темное время суток. Все работы планируют завершить в октябре. Газ пришел в старейший район Южно-Сахалинска Владимировку. Развитие инфраструктуры в рамках президентской программы дегазификации продолжается в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Во Владимировке к голубому топливу уже подключены 352 индивидуальных домовладения. В районе полностью построено 38 километров сетей. Всего проект предусматривает около 43 километров. Это позволит присоединить к сетям более 1000 частных домов. Прокладка газораспределительных сетей также завершена в Гастелло и Вахрушеве в Поронайском районе. В настоящее время проходит их приемка. Добавлю, всего по программе дегазификации голубое топливо в Сахалинской области уже получают практически 7000 абонентов. До 450 тысяч рублей могут получить молодые специалисты Сахалинской области в качестве региональной поддержки. Размер выплаты зависит от уровня образования и выбранного места работы. Это касается тех специалистов, которые окончили среднее или высшее профобразование. В течение года после окончания вуза выпускникам необходимо устроиться в муниципальное или бюджетное учреждение по направлению образования, здравоохранения, соцзащиты или культуры. И тогда молодые люди смогут получить так называемые подъемные. Воспользоваться такой помощью могут молодые специалисты возраста до 35 лет. В этом году за поддержкой уже обратились более 300 сахалинцев. Сахалинские рыбачки поймали тунца весом 285 килограммов. Это новый рекорд Дальнего Востока. Это случилось на восточном побережье острова в районе мыса Свободный. Рыба оказалась длиной 263 сантиметра. На лодку ее поднять не смогли, тунца пришлось тащить за собой до берега. Предыдущий рекорд Дальнего Востока составлял 284 килограмма. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Отдых начинается с дороги.
4: И часть ее стоимости можно компенсировать.
3: В Сахалинской области неработающие инвалиды первой, второй и третьей группы, в том числе инвалиды с детства,

0: один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха в России и обратно.
1: Компенсация предоставляется по фактическим расходам или авансам с последующим подтверждением затрат. Учитываются стоимость билетов, обязательные сборы перевозчика и другие предусмотренные расходы.
0: Расчет производится по экономическому тарифу. Проезд на личном транспорте не компенсируется.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Лена Малевич.
1: Энрике Иглесиас, красавчик, открыл наш сегодняшний час. Вот прямо сейчас мы в ближайшее время будем слушать с вами самый сок, самые вкусные, яркие, сочные хиты, которые звучали на радио СТВ в течение 25 лет, которые радио вас радует и угощает самыми вкусными хитами. По-моему, это самое лучшее время, это самое оно, когда мы можем расслабиться и кайфануть на полную катушку. Кристина Агилера, Алесса Дензел, Аэросмит и Аврил Лавин в самое ближайшее.

0: что можно чувствовать в пятницу вечером? Ну, конечно же, расслабление по максимуму, предвкушение от предстоящих выходных дней. И только лучшее, только позитив мы можем испытывать в этот день недели. Как провести завтрашний день, я расскажу вам прямо сейчас. Многое будет зависеть от погоды. А погода на Сахалине, по данным сайта rp5.ru, ожидается теплой, солнечной и без дождя. В Ахи-Эвневельске плюс 21, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове и Хомске до 20 градусов тепла, в Северо-Курильске и Курильске плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночью будет без осадков, максимально плюс 9 градусов. Днем осадков не ожидается, утром будет небольшой туман, максимально воздух прогреется до 24 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
7: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 22.

Друзья, ну нам пора действительно тоже поговорить о чем-то приятном, о том, какие планы вообще мы хотим построить на предстоящие выходные дни. И желательно, конечно, делать это не в самый, да, последний день. Желательно выходные свои планировать намного заранее. Так будет эффективнее, так будет как-то понятнее голове и телу, что нам предстоит с вами делать. Ну, иногда все-таки, конечно, стоит дать какому-то счастливому случаю произойти, потому что такие незапланированные моментики, они тоже, знаете, бывают очень даже вовремя, добавляют яркости жизни, добавляют такой искры. Поэтому, если вы вот готовы к каким-то неожиданностям, то можно, конечно, и не планировать. Ну, а если все-таки вы решили собраться со своими друзьями, то, конечно, такое дело, это прям событие. Это событие, особенно кому за 30, у всех семьи, у всех работы, поэтому здесь, конечно, пока всех соберешь, тут прям, наверное, за полгода нужно какую-то вечериночку собирать. Надеюсь, что у вас все сложится наилучшим образом в эти выходные. Обязательно включайте радио СТВ и под музыку двигайтесь, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.

0: Хоть в песне и поется Get Out, ну, я предлагаю не расходиться, а узнать о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 сентября в Александровске, Сахалинском, в Ногликах, Красногорске, Макарове и Охотском погода без осадков, плюс 21 градус. В Поронайске, Корсакове и Аниве также осадков не ожидается, и здесь всего 18 градусов тепла. В Долинске плюс 22 и осадков не предвидится. В Малокурильском и Южно-Курильске пройдет временами дождь, 17 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без дождя, от 7 до 9 градусов выше нуля. Днем без существенных осадков, утром туман и воздух прогреется до 24 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск. Калининск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161898. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

По-моему, самая расслабляющая музыка в мире — это регги. И действительно, под эти мелодии, под эти звуки, ну, просто невозможно не расслабиться, невозможно не улыбнуться. Это то, что нам нужно в пятницу вечером. Мы продолжаем наш замечательный эфир. Два часа самых крутых, самых сочных треков, которые звучали на радио АСТВ в течение 25 лет. Это та музыка, на которой...

Радио АСТВ. Первое областное. Сахалинское время. 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахее-Невельске плюс 21. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и Хомске до плюс 20 градусов. В Северокурильске и в Курильске до плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем также осадков не ожидается, плюс 22-24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Ивахотском погода без осадков, до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве также осадков не ожидается и до плюс 18. В Долинске плюс 22 градуса и без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильском пройдет временами дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 и осадков не ожидается. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На островах 22 часа. Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахее-Невельске плюс 21, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и Хомске до плюс 20 градусов, в Северокурильске и в Курильске до плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем также осадков не ожидается, плюс 22-24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Ивахотском погода без осадков, до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве также осадков не ожидается и до плюс 18. В Долинске плюс 22 градуса и без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильском пройдет временами дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 и осадков не ожидается. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахее и Невельске плюс 21. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и Хомске до плюс 20 градусов. В Северокурильске и в Курильске до плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем также осадков не ожидается, плюс 22-24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Ивахотском погода без осадков, до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве также осадков не ожидается и до плюс 18. В Долинске плюс 22 градуса и без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильском пройдет временами дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 и осадков не ожидается. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахее-Невельске плюс 21, в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамарии, Чехове и Хомске до плюс 20 градусов, в Северокурильске и в Курильске до плюс 17. В областной столице ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем также осадков не ожидается, плюс 22-24 градуса. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы, надеясь, что ты нарушишь покой мой. Твое молчание тяжелее любых врат. Опрокинув сердцем на пол, я остался рядом. Я стал

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 сентября, в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Ивахотском погода без осадков, до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве также осадков не ожидается и до плюс 18. В Долинске плюс 22 градуса и без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильском пройдет временами дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков и до плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24 и осадков не ожидается. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТБ. Первое областное.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то горит.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Твоя любовь – это так красиво. Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь это так

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

может, и без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611889. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Планы на сегодня? Заехать в Рассвет. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа горного воздуха. Горнолыжная Одина.
0: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
2: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
0: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
2: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
0: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
2: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На островах 8.00. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов И. Александрович. ИНН 6501161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
4: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
3: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
4: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
3: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
4: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: Бизнесу нужен транспорт? «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меня изогна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без пятна. Горы, горы, горы.

0: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
2: Детей в школу забрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТБ.
3: По данным сайта rp5.ru, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Ахи и в Невельске плюс 21. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари и в Хомске до плюс 20 градусов. В Северокурильске и Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер южный 4,9 метров в секунду.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвески и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама.
6: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух, горнолыжная Одина.
7: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
8: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
7: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
8: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
7: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
8: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
9: Помните, заведомо ложные сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
10: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
11: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611880. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 сентября, в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Красногорске, Макарове и Вахотском погода без осадков до плюс 21 градуса. В Поронайске, Корсакове и Аниве до плюс 18 и также без осадков. В Долинске плюс 22, осадков не ожидается. В Малокурильском и в Южно-Курильске пройдет временами дождь, плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске воздух прогреется до плюс 24 и без осадков. Ветер южный. 4,9 метра в секунду.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
7: Магазин «Орбита»!
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
9: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
9: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
9: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
8: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
9: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
8: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
9: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
8: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое.
1: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
0: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Анна Стрельцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. И вот мы с вами уже ворвались в это субботнее утро. Невероятная, потрясающая солнечная погода стоит в областной столице. И хочется верить, что и настроение у вас сегодня соответствующее, дорогие друзья. Ну, во всяком случае, в эфире Первого областного мы будем сегодня всячески его вам создавать, приподнимать и, конечно же, делиться позитивными лучами. И, конечно, радовать вас лучшей музыкальной подборкой. Поэтому рада приветствовать всех, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь. Буквально через несколько минут мы с вами еще и узнаем звездный прогноз на сегодня. Узнаем, как же правильно начать этот субботний день, чтобы он сложился максимально у нас с вами позитивно, продуктивно и, конечно же, активно. Поэтому будет очень интересно, полезно. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Ну а мы пока продолжаем нашу музыкальную подборку. Двигаемся только вперед.

узнать, что же нам там звезды нашептали на день грядущий. Советы от них прямо сейчас и узнаем. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица». Второй этаж – «Мегаберезка», а также второй этаж – «Ситимолл». Третий этаж – напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе. Итак, поехали, овны. Не игнорируйте советы близких, даже если утром вам хочется поступить исключительно по-своему. Так что, если сейчас какой-нибудь юный овен не хочет есть кашу, советуем прислушаться к совету мамы. Тельцы, не пытайтесь добиться всего и сразу. Спокойная самостоятельная работа. Начатым окажется полезнее. А близнецы, звезды настоятельно рекомендуют ко всем сложностям относиться с оптимизмом, и вам все будет по плечу. Раки, хорошее время для открытий, поиска и выбора нового направления движения, но сжигать мосты совсем не обязательно. Львы, сегодня обязательно уделите время себе, посетите спа или смените гардероб, а работать сегодня точно не стоит, все равно ничего хорошего не выйдет. А девы, сегодня оберегайте свое внутреннее спокойствие, оно поможет вам завершить начатое и взяться за новое. Весы, сегодня вас ждет много приятных, но бесполезных разговоров. Впрочем, хорошее настроение от них гарантировано, а значит и польза. Скорпионы, сегодня вас могут выручить нестандартные решения, эксперименты и инновации. А если столкнулись с трудностями, просто посмотрите на них под другим углом. Стрельцы, сегодня старайтесь относиться философски к непрошенным советам. Козероги, этот день будет удачным и плодотворным, добьетесь всего и даже большего. Водолеи, сегодня ваше обаяние и очарование работает по максимуму, даже есть риск влюбить в себя всех окружающих. Рыбы, вы полны оптимизма и веры в будущее. С таким настроем сегодня вам будет все по плечу. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: осень на АСТВ.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, а прямо сейчас расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 сентября, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Температуру воздуха прямо сейчас узнаем. В Ахе, а также в Невельске плюс 21 градус, в Тымовском, в Смирных и в Углегорске синоптики обещают до 20 градусов за окном. В Тамари, Чехове и в Хомске также сегодня осадков не предвидится и 20 градусов на термометрах. В Северо-Курильске, а еще в Курильске сегодня осадков также не предвидится и до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не предвидится, температура воздуха плюс 22, плюс 24. Ветер южный 4,9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
6: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
7: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
6: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
7: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
6: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
7: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161681897. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Друзья, если вам, как и группе «Серебро», с утра хочется, чтобы было сладко и хочется вот сладкого завтрака, психологи отмечают, что любовь к сладкому утром может быть маркером потребности в утешении. Особенно, если была тревожная ночь или, например, день предстоит напряженный. Вот заметили такую закономерность, что вот в такие критические моменты нам особенно по утрам хочется сладкого. А вот если, наоборот, вам хочется соленого завтрака, например, яйца, сыр, овощи, часто выбирают те люди именно такой завтрак, кто чувствует опору внутри и предпочитает стабильность. Так что, друзья, это может быть неосознанной попыткой собраться и задать ритм дню. Какой бы завтрак вы сегодня не выбрали, ритм определенно мы вам зададим. Вместе с Zivert дальше газуем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: 10:40, время Сахалинска. Это значит только одно, нам с вами пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 сентября во всех ниже перечисленных городах погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах сегодня обещают до плюс 21, в Поронайске – до 18 градусов со знаком «плюс». В Красногорске, в Макарове, а также в Охотском сегодня плюс 20, плюс 21 градус. В Долинске чуть теплее, здесь плюс 22. В Корсакове и Ваниве осадков сегодня не предвидится. Синоптики обещают до 18 градусов со знаком «плюс». А вот в Малокурильском и в Южно-Курильске сегодня дожди пройдут, но только временами, и температура воздуха до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков не предвидится. Температура воздуха плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
7: Горячая вода – это хорошо.
8: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 6-7.
9: В «Матрешке» акция выходного дня. С 18 по 20 сентября пельмени «Сибирский гурман» великосочные классические 389,95 за 800 грамм. Виноград зеленый 289,95 за 1 килограмм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
12: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
11: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
12: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
11: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
12: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

подарила нам настоящий заряд бодрости. Айова и ее хит «Мы», а мы продолжаем этим утром с вами заряжаться на прекрасную, позитивную и активную волну, дорогие друзья. Вот честно признаюсь, сегодня было довольно трудно оторвать себя от подушки с утра. Уж не знаю, с чем это связано. Вроде бы отбой был вовремя, но тем не менее, вот бывают такие дни, когда просыпаться особенно тяжело. И, конечно же, в такие утры нас с вами спасает спорт, спортивная нагрузка. Поэтому, если вы сегодня тоже ощущаете, что по каким-то причинам проснуться довольно тяжело и лежите сейчас в кровати и думаете, да куда там вставать, вообще не хочется абсолютно ничего делать, суббота, и можно, в принципе, никуда не спешить, то вы, в принципе, правильно размышляете, дорогие друзья. Но если все-таки вам сегодня хочется этой бодрости, то прям в кровати можно начинать делать зарядку. Можно начать с малого, начать с разминки пальцев рук и ног, например, потянуть ступни, потянуть ноги, в принципе, позакидывать их вверх-вниз, потом можно и голову размять, и тут, глядишь, уже и захочется вставать. Ну, а следующий наш хит, следующий трек в эфире Первого областного, по-моему, идеально подходит для того, чтобы начать утреннюю зарядку, утреннюю разминку, так что, друзья, если еще не взбодрились, 21 Pilots далее в эфире вам подарит заряд бодрости.

были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 24.

0: Завершаем этот музыкальный час вместе со свежим хитом от Бай Индия, поэтесса, и нам с вами пора перемещаться в новые Насхалини и Курилах, 11 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.